0: 3-2 радио.
1: Хочешь общение?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром до плюс 15. Пасмурно, ветер юго-восточный 3 метра в секунду, с порывами до 10. Давление в норме 734 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок. В Брянске 4 часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт, привет. В Брянске завершился чемпионат Центрального федерального округа по вольной борьбе. Турнир стал отборочным этапом ко всероссийским соревнованиям, и победители и призеры представят различные регионы на чемпионатах страны летом в Казани и Москве. В общей сложности участниками и призерами брянского этапа стали около 80 спортсменов. Женский чемпионат России по вольной борьбе пройдет летом в Казани, а мужской — в столице. Одним из лидеров брянской команды стал Олег Ходарцев. Парень за свою карьеру уже побеждал на юношеском первенстве Европы и становился призером молодежного чемпионата мира. Входил в число лучших на чемпионате России среди взрослых и выиграл кубок Ивана Ярыгина. Брянские гимнастки завоевали бронзу на турнире в Орле. В соревнованиях по спортивной акробатике приняли участие более 500 спортсменок из 10 российских регионов. Воспитанницы Брянской спортивной школы Олимпийского резерва по спортивной гимнастике привезли две бронзовые награды. Таких результатов наши землячки достигли благодаря упорным тренировкам и профессиональному наставничеству. Брянские школьники активно принимают участие в движении ГТО. На базе спортивного комплекса «Брянск» состоялся прием норматива Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Участниками стали учащиеся 4 и 10 классов средней общеобразовательной школы номер 58. Ребята пришли в региональный центр тестирования, чтобы проверить свою физическую подготовку и поддержать всероссийское движение. Школьники показали хорошие результаты в нескольких дисциплинах. В программу испытаний входили наклон на тумбе, отжимания, прыжок в длину с места, а также бег на короткие и длинные дистанции. Учащиеся продемонстрировали достойный уровень физической формы и серьезное отношение к сдаче нормативов. Организаторы отметили активность и заинтересованность школяров. Подобные мероприятия, проводимые в рамках движения ГТО, направлены на популяризацию здорового образа жизни и регулярных занятий спортом среди подрастающего поколения. Брянская «Динамо» в гостях проведет матч 13-го тура 2-й лиги против футбольного клуба «Тюмень». Соперник в настоящее время имеет 18 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице. «Динамовцы» благодаря победе в прошлом туре над «Акмаром» располагаются на 3-й позиции, имея в активе 20 баллов. Поединок первого круга, который проходил в Брянске, напомню, завершился крупной победой наших соперников со счетом 3-0. Этот матч станет важным испытанием для обеих команд. «Динамо» будет стремиться вернуть себе утраченные позиции и доказать, что победа над «Акмаром» была не случайностью. Тюмень, в свою очередь, будет очень мотивирован показать высокий уровень игры и улучшить свое положение в турнирной таблице. Напомню, несколькими днями ранее подопечные Андрея Кончельскиса уверенно победили команду из Перми со счетом 2-0 на домашнем стадионе. Счет в матче уже на 5-й минуте открыл нападающий хозяев Сергей Грибов. У гостей был шанс отыграться уже в первом тайме, но полузащитник Максим Новиков не сумел точно пробить пенальти. В конце первой половины встречи «Амкар» остался в десятером после удаления с поля Льва Толкачева. На 87-й минуте полузащитник брянцев Кирилл Волович упрочил преимущество динамовцев. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из наших следующих обзоров. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом и, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Путь. Это страсть. Страсть. Это

0: 77 и 9 FM. Твое радио. Твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды «Глэмпинг Зеленый берег». Звоните 72 41 41. ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода утром до плюс 15. Пасмурно, ветер юго-восточный 3 метра в секунду с порывами до 10. Давление в норме 734 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

радио. Брянские 5 часов.

Припять. 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41. ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром до плюс 15. Пасмурно, ветер юго-восточный 3 метра в секунду, с порывами до 10. Давление в норме 734 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио твоего города. Три-два радио. Брянске 6 утра.
1: Три-два радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук обозначил ключевые задачи на новом посту. Глава региона подчеркнул, перед брянским субъектом федерации стоят серьезные вызовы, особенно в текущей политической и военной обстановке. В этой связи будут приложены все усилия для того, чтобы добиться необходимых результатов и, прежде всего, конечно, оправдать доверие жителей Брянской области.
3: Я искренне совершенно заявляю, для меня, что это большая честь и огромная ответственность работать в Брянской области. Это легендарный регион, исторический регион с богатейшей историей, традициями, высочайшим человеческим потенциалом, известный во всей нашей большой стране. Отлично осознаю, какая это сложная масштабная задача. Вызовы действительно стоят перед регионом серьезнейшие, особенно в текущей политической обстановке, военной обстановке. Со своей стороны заявляю, что приложу все усилия, все знания, опыт, здоровье для того, чтобы добиться необходимых результатов, ну и прежде всего, конечно, оправдать доверие жителей Брянской области. Главная цель – это работать для людей, работать честно, открыто. К этому призываю всю управленческую команду, не только правительство и законодательное собрание регионов, но и федеральных структур, территориальных представительств, уважаемые силовики. Основные приоритеты – это, безусловно, безопасность населения и условия для стабильного развития, для того, чтобы люди чувствовали себя безопасными, сытыми и готовыми жить, оставаться в Брянской области. Уверен, что этих результатов можно добиться только эффективной работы в целом команды, я уже и обозначил. И, в общем-то, от всех присутствующих жду такого же понимания наших общих задач. Уверен, что мы сохраним Брянскую область для следующих поколений, такой же сильной, интересной и красивой.
2: Как отметили в Кремле, каждое назначение временно исполняющего обязанности главы региона – это отдельное решение президента Владимира Путина. Отмечается, хотя социальные лифты и программы подготовки кадров, такие как школа губернаторов и время героев работают, все назначения только ими ограничиваться не могут. Бывший губернатор Брянской области Александр Богоман стал депутатом Государственной Думы. Центр избирком на заседании передал ему вакантный мандат депутата Нижней палаты Российского парламента. Александр Богоман занял место представлявшего Татарстан Айрата Файрахова от «Единой России», который в начале апреля возглавил Казанский государственный медицинский университет и сложил депутатские полномочия. Напомню, на выборах в Государственную Думу в 2021 году тогдашний глава субъекта возглавлял региональную группу партсписка «Единой России» по Брянской и Смоленской областям. После выборов он отказался от депутатского мандата, однако, согласно закону, сохранил право получить его со второй попытки. Добавлю, экс-губернатор Брянской области Александр Богомаз награжден орденом Александра Невского. Итогом работы губернатора стала высокая государственная награда за многолетнюю работу на благо Брянской области и России. Указ подписан Владимиром Путиным. Россия пошла по пути создания своих технологических решений, заявил Владимир Путин. Президент выразил убеждение, оправдывает себя и стратегическая линия, а также принятие решений, главное из которых – не копировать чужое, а задавать тенденции на рынках, осваивать новые виды конкурентной продукции, включая выпуск качественных самолетов, железнодорожной, сельскохозяйственной и иной техники. По мнению главы государства, в их числе создание и ускоренное внедрение промышленных роботов, цифровых платформ и автономных систем, а также технологий искусственного интеллекта. Президент также указал на необходимость обратить внимание на повышение скорости принятия решений в промышленности. Напомню, ранее Владимир Путин подчеркивал важность того, чтобы Россия находилась в авангарде идущих в мире технологических перемен. В России на 20% упали объемы биржевой торговли 95-м бензином, несмотря на начало сезона отпусков и поездок на дачу. Ничего подобного не происходит с бензином 92-й марки. Его продажи находятся почти на прошлогоднем уровне, с конца апреля их объем растут. В Минэнерго уверены, что на текущий момент внутренний рынок обеспечен запасами светлых нефтепродуктов, бензин, дизель и авиакеросин. Логистика поставок функционирует устойчиво, перебоев в обеспечении регионов не фиксируется. Запасы топлива находятся на достаточном уровне и при необходимости будут задействованы для сглаживания колебаний спроса и предложений. Отрасль в целом готова к прохождению периода сезона роста спроса в плановом режиме, подчеркивают в Минэнерго. Официальный курс американского доллара – 73 рубля 14 копеек. Курс единой европейской валюты – 86 рублей 29 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске максимум плюс 19. Атмосферное давление – 733 миллиметра ртутного столба. Ветер южный – 4 до 6 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.

0: Реклама.
1: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
2: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама.
1: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
2: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.
3: Я не хочу воспринимать тебя целым, слышишь, я не шучу.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем термометр покажет плюс 18. Возможен небольшой дождь, ветер южный 3 метра в секунду с порывами до 10. Атмосферное давление 735 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Братья наши меньшие и их большие истории. Об этом программа Екатерины Зойдиной «Дай лапу». Смотрите на Брянской губернии по субботам в 11:00.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
3: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
4: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
5: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: едешь на работу и слушаешь 3-2 радио. В Брянске 7 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Порядка 6,5 миллиардов рублей направлены на реализацию 42 инвестпроектов в Брянской области. Как отметили в Комитете Брянской областной думы по бюджету, налогам и экономической политике, господдержкой в форме налоговых льгот за прошедший год воспользовались 23 предприятия. Сумма государственной поддержки составила около 657,5 миллионов рублей. Во все уровни бюджетов уплачено порядка 16,5 миллиардов рублей налогов. В областной бюджет перечислено более 5,5 миллиардов рублей. Объем выручки составил около 194 миллионов. Миллиардов рублей. Создано порядка 180 новых рабочих мест. Ранее сообщалось, в Брянской области изменили закон о промышленной политике региона. Он регулирует отдельные положения, касающиеся механизма предоставления субсидий и грантов товаропроизводителей всех форм собственности. Таким образом, документ привели в соответствие с региональным законодательством. Отмечено, ведущая роль в промышленном производстве области принадлежит обрабатывающей промышленности. По итогам ушедшего года на ее долю приходится около 93,5% от всего объема отгруженной в регионе продукции. В Брянской области продолжается реализация государственной программы формирования комфортной городской среды. Жители Брянска выбрали фаворитов среди территорий для благоустройства в рамках голосования за общественные территории, которые преобразятся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». В список включены 4 объекта. Бульвар с розарием на улице Комсомольской, Липовая аллея на улице Брянского фронта, сквер «Паровоз» на улице Гомельской и сквер Есенинской на 2 Мичурина. В настоящее время свои голоса уже отдали порядка 38 тысяч человек. Лидирует бульвар с розарием напротив дома номер 15 по улице Комсомольской в Бежице. За него проголосовали более 15 тысяч человек. На втором месте сквер «Паровоз» в Фокинке с результатом в 11 тысяч голосов. Третью строчку занимает сквер «Есенинский» в Володарском районе. Порядка 6 тысяч голосов. Замыкает список «Липовая аллея» на улице Брянского фронта в Советском районе. Ее выбрали чуть более 5 тысяч человек. Отношения России и Соединенных Штатов на высшем уровне указывают на договороспособность Вашингтона по регулированию конфликта на Украине. Как заявили Министерство иностранных дел, Москва не раз подчеркивала, условием для начала мирного процесса является полное прекращение огня, о чем должны отдать приказ киевские власти. Добавлю, президент России Владимир Путин назвал регулирование украинского конфликта делом Москвы и Киева. По его словам, администрация американского президента также искренне стремится к урегулированию ситуации. Владимир Путин добавил, встреча с Зеленским в третьей стране возможна только при условии окончательных мирных договоренностей на длительную перспективу. По словам президента России, встреча с главой киевского режима должна подразумевать конечную точку, а не переговоры. Банк России ужесточил макропруденциальные лимиты по ипотеке на третий квартал текущего года, ограничив выдачу наиболее рискованных кредитов с высоким показателем долговой нагрузки свыше 80% и низким первоначальным взносом. Отмечается, меры Центробанка не должны привести к резкому росту отказов, поскольку банки уже выдают рискованных кредитов меньше новых лимитов. Ужесточение приводит к пересмотру планов по улучшению жилищных условий. Семьи чаще рассматривают вторичный рынок, уменьшают запросы и копят больший взнос. Субсидированные ставки от застройщиков помогают пройти скоринг, а классическая ипотека с прицелом на рефинансирование может быть выгоднее ожидания снижения ставок при растущих ценах. Стратегически данное ужесточение предотвращает будущие драмы, когда в результате финансовых проблем семья лишается единственного жилья. Официальный курс американского доллара – 73 рубля 14 копеек. Курс единой европейской валюты – 86 рублей 29 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске максимум плюс 19. Атмосферное давление – 733 миллиметра ртутного столба. Ветер южный – 4 до 6 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.

0: Реклама.
1: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3.2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
2: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
3: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
4: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой!
5: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

Хит-2 Радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. Хит-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

тебя я могу растаять тутью серебристой, стать и в тот же миг закипеть и испариться для тебя.

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3.2 радио в колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17.00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3.2radio.ru или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
2: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: нам!
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем термометр покажет плюс 18. Возможен небольшой дождь, ветер южный 3 метра в секунду с порывами до 10. Атмосферное давление 735 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: 18:45
1: и в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32 71 04.
3: О, сколько нам открытий ярких сердечно дарит теплый май. Встречай весну с аэропарком. Рыхли, крути, готовь, качай. Качай музло, бицуху, воду. Готовь качели, шашлыки, машину, велик. На природу, на дачу. Всех своих вези. Все для дачи, спорта и отдыха на природе в магазинах ТРЦ «Аэропарк». Приходи, выбирай свое и качай вместе с «Аэро».
4: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
5: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного и элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
6: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
7: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
8: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
9: Франчайзи партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
10: Собирай друзей и приходи в заводской бар. Музыка, вкусные закуски и специальные предложения. Заводской бар. Место хороших встреч.
9: Подробности у администратора. Организатор ООО «Брянск пиво». Предложение действует с 11 марта по 30 апреля.
11: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
12: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
13: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
14: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук обозначил ключевые задачи на новом посту. Глава региона подчеркнул, перед брянским субъектом федерации стоят серьезные вызовы, особенно в текущей политической и военной обстановке. В этой связи будут приложены все усилия для того, чтобы добиться необходимых результатов и, прежде всего, конечно, оправдать доверие жителей Брянской области.
3: Я искренне совершенно заявляю, для меня, что это большая честь и огромная ответственность работать в Брянской области. Это легендарный регион, исторический регион, с богатейшей историей, традициями, высочайшим человеческим потенциалом, известный во всей нашей большой стране. Отлично осознаю, какая это сложная масштабная задача. Вызовы действительно стоят перед регионом серьезнейшие, особенно в текущей политической обстановке, военной обстановке. Со своей стороны заявляю, что приложу все усилия, все знания, опыт, здоровье для того, чтобы добиться необходимых результатов, ну и прежде всего, конечно, оправдать доверие жителей Брянской области. Главная цель – это работать для людей, работать честно, открыто. К этому призываю всю управленческую команду, не только правительство и законодательное собрание регионов, но и федеральных структур, территориальных представительств, уважаемые силовики. Основные приоритеты – это, безусловно, безопасность населения и условия для стабильного развития, для того, чтобы люди чувствовали себя безопасными, сытыми и готовыми жить, оставаться в Брянской области. Уверен, что этих результатов можно добиться только эффективной работы в целом команды, я уже и обозначил. И, в общем-то, от всех присутствующих жду такого же понимания наших общих задач. Уверен, что мы сохраним Брянскую область для следующих поколений, такой же сильной, интересной и красивой.
2: Как отметили в Кремле, каждое назначение временно исполняющего обязанности главы региона – это отдельное решение президента Владимира Путина. Отмечается, хотя социальные лифты и программы подготовки кадров, такие как «Школа губернаторов» и «Время героев» работают, все назначения только ими ограничиваться не могут. Бывший губернатор Брянской области Александр Богомаз стал депутатом Государственной Думы. Центр избирком на заседании передал ему вакантный мандат депутата Нижней палаты Российского парламента. Александр Богомаз занял место представлявшего Татарстан Айрата Файрахова от «Единой России», который в начале апреля возглавил Казанский государственный медицинский университет и сложил депутатские полномочия. Напомню, на выборах в Государственную Думу в 2021 году тогдашний глава субъекта возглавлял региональную группу партсписка «Единой России» по Брянской и Смоленской областям. После выборов он отказался от депутатского мандата, однако, согласно закону, сохранил право получить его со второй попытки. Добавлю, экс-губернатор Брянской области Александр Богомаз награжден орденом Александра Невского. Итогом работы губернатора стала высокая государственная награда за многолетнюю работу на благо Брянской области и России. Указ подписан Владимиром Путиным. Россия пошла по пути создания своих технологических решений, заявил Владимир Путин. Президент выразил убеждение, оправдывает себя и стратегическая линия, а также принятие решений, главное из которых – не копировать чужое, а задавать тенденции на рынках, осваивать новые виды конкурентной продукции, включая выпуск качественных самолетов, железнодорожной, сельскохозяйственной и иной техники. По мнению главы государства, в их числе создание и ускоренное внедрение промышленных роботов, цифровых платформ и автономных систем, а также технологий искусственного интеллекта. Президент также указал на необходимость обратить внимание на повышение скорости принятия решений в промышленности. Напомню, ранее Владимир Путин подчеркивал важность того, чтобы Россия находилась в авангарде идущих в мире технологических перемен. В России на 20% упали объемы биржевой торговли 95-м бензином, несмотря на начало сезона отпусков и поездок на дачу. Ничего подобного не происходит с бензином 92-й марки. Его продажи находятся почти на прошлогоднем уровне, с конца апреля их объем растут. В Минэнерго уверены, что на текущий момент внутренний рынок обеспечен запасами светлых нефтепродуктов, бензин, дизель и авиакеросин. Логистика поставок функционирует устойчиво. Перебоев в обеспечении регионов не фиксируется. Запасы топлива находятся на достаточном уровне и при необходимости будут задействованы для сглаживания колебаний спроса и предложений. Отрасль в целом готова к прохождению периода сезона роста спроса в плановом режиме, подчеркивают в Минэнерго. Официальный курс американского доллара – 73 рубля 14 копеек. Курс единой европейской валюты – 86 рублей 29 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске максимум плюс 19. Атмосферное давление – 733 миллиметра ртутного столба. Ветер южный – 4 до 6 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама. Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
1: Собирай друзей и приходи в заводской бар. Музыка, вкусные закуски и специальные предложения. Заводской бар. Место хороших встреч. Подробности у администратора. Организатор ООО «Брянск пиво». Предложение действует с 11 марта по 30 апреля.
2: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И... купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
5: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Ваша свадьба в самом сердце города. Ресторан «Севен» – воплощение вашей мечты. Исторический особняк, интерьеры, от которых замирает сердце, изысканная кухня и великолепный сервис. Семь – значит семья. Ресторан «Севен» – ваш счастливый номер. Брянск, площадь Карла Маркса, 7, 32, 17, 17.
7: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3-2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
8: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло – это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
9: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
10: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
11: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Едешь на работу и слушаешь 3-2 радио.
1: Реклама. Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32-71-04.
2: Дача, прием! Овощной экипаж на грядке! Пилот Морковка запрашивает посадку!
3: Дача на связи! Посадку разрешаю!
4: Стартуем в дачный сезон вместе с аэропарком! Здесь все для сада, огорода, цветения, вдохновение и богатого урожая.
3: Семена и саженцы, дачный инвентарь и мебель, уютный декор и нужные мелочи.
4: Прогноз на май благоприятен для дачников. Погода радует, аэропарк помогает.
2: Встречаемся в аэро.
5: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3-2 радио в колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17:00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 32radio.ru или в чате прямой трансляции. Спортивный четверг. Держим руку на пульсе.
7: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
8: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем термометр покажет плюс 18. Возможен небольшой дождь, ветер южный 3 метра в секунду с порывами до 10. Атмосферное давление 735 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Народный мастер, дока, мастак, искусник или просто народный мастер. Все это герои программы Светланы Дробковой. Смотрите по вторникам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставка. И разрулит.
3: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
4: Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
5: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
6: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
7: Вот, платье надела красное, жемчуга. Да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: «Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы».
8: Ну, а ты?
7: А я ему: «Стоп, не будем торопить события».
9: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
7: Так о чем мы?
9: Безопасный переход для всех. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
10: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: Венские 9 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Россияне стали активнее брать кредиты на покупку автомобилей. Это касается как совершенно новых транспортных средств, так и машин с пробегом. Количество этих займов выросло примерно на 20%, ну, плюс-минус в обоих случаях. Интересно, что по общей сумме кредитов на новые автомобили приходится немногим больше средств, чем на бэушки. С вами за баранкой Александр Карпов. Здравствуйте. Спонсор программы «Дизель-центр». Квалифицированное качественное обслуживание дизельных и топливных систем в Брянске. «Дизель-центр». Улица Фосфоритная, 1. Телефон 8-953-276-40-85.
0: Автомобильные факты.
1: Аналитическое агентство «Автостат» зафиксировало существенный подъем в сегменте кредитования новых автомобилей. В середине весны их количество выросло на 21% год к году, объем выданных средств аж на 48%. Эксперты объясняют это повышением цен на новые машины. Рынок подержанных автомобилей демонстрировал противоположную динамику. Кредитование бэушек за прошлый год сократилось почти вдвое, поскольку они не попадают под программу субсидирования автопроизводителей. Однако, благодаря снижению ключевой ставки наблюдается оживление. Так, по итогам ушедшего месяца зафиксирован рост на 19% по количеству и на 40% в денежном выражении. Ожидается, что доля кредитных автомобилей на российском рынке останется высокой и продолжит увеличиваться. Тем не менее, статистические данные выявляют серьезную проблему доступности автокредитов, поскольку более 60% россиян сегодня фактически не могут их получить. Для одобрения заявки требуется, чтобы доход заемщика как минимум вдвое превышал ежемесячный платеж, который в среднем сейчас составляет около 37 тысяч рублей. Обращая внимание, в среднем, по данным Росстата, лишь около 40% российских граждан соответствуют этому требованию. Анализ доходов населения показывает, что при средней заработной плате в 98 тысяч рублей по итогам ушедшего года лишь 17% россиян имеют доход выше 100 тысяч рублей. Значительная часть населения, 62%, то есть 2/3, зарабатывают менее 60 тысяч рублей, что делает их неплатежеспособными для получения автокредита.
0: Автомобильные факты.
1: С осени прошлого года средний размер автокредита стал дороже 1,5 миллиона рублей. К началу нынешнего года россияне брали машины в кредит в среднем на почти 6 лет. Проценты по ним составляли около 21,5 в год. Из-за этого каждый месяц за машину приходится платить больше 37 тысяч рублей. Чтобы получить такой кредит, нужно зарабатывать как минимум 74 тысячи рублей в месяц. Получается, что 62% россиян, чей доход меньше 60 тысяч рублей, соответственно, не могут позволить себе такой возможности. Еще почти 21,5% россиян – это люди, которые зарабатывают от 60 до 100 тысяч рублей. Тоже могут столкнуться с отказом, а все потому, что банки стали более осторожными, поскольку Центробанк ввел новые правила. После того, как в очень-очень удачный 23-24 год люди активно брали машины, многие стали задерживать платежи, особенно те, кто брал машину с маленьким первоначальным взносом. Поэтому банки теперь внимательнее проверяют, кому давать деньги в долг. К тому же машины сами по себе стали намного дороже. В 25-м году новая машина уже стоила в среднем 3 миллиона 170 тысяч рублей. Таким образом, за последние 3 года стоимость машин выросла от 60 до 80% по разным маркам и комплектациям. Ситуация, скажем прямо, вырисовывается так себе. Машины становятся дороже, и рост благосостояния населения за ними попросту не поспевает. Напомню, что согласно статистике, автопарк в нашей стране стремительно стареет. Это, разумеется, влияет на безопасность. Как это увязано со стратегией по безопасности дорожного движения, пока не могу уловить, поскольку одно другому попросту противоречит. Но будем надеяться, что там наверху где-то все это прекрасно понимают и в конце концов разрулят ситуацию. Спонсор программы «Дизель-центр». Квалифицированное качественное обслуживание дизельных и топливных систем в Брянске. «Дизель-центр». Улица Фосфоритная, 1. Телефон 8-953-276-40-85.
2: Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем уже в Брянске. «Дизель-центр» — это современное оборудование, мастера с более чем 15-летним опытом и гарантия полгода. Приезжайте на диагностику и ремонт автомобиля к нам. «Дизель-центр», Фосфоритная, 1. Консультации по телефону 8-953-276-40-85.
0: 3-2 радио. Это пульс. Это страсть. Это рок.
3: А вообще мне нравится сегодняшнее утро. Посмотрите, жарко, не планируется. Для любителей дождя после обеда все тоже приготовлено. Для тех, кто дождь не любит, наслаждайтесь погодой до обеда. Там вроде как даже успеет все подсохнуть. А для тех, кто любит живой звук и брянскую музыку, добро пожаловать на 3-2 радио. У нас в гостях Андрей Комков и Алексей Симоненко. Доброе утро, ребят.
4: Доброе утро. Здравствуйте.
3: И мы сегодня немножко поиграем и проанонсируем завтрашнее мероприятие. А почему бы не начать сейчас? Что будет завтра? Куда мы зазываем народ?
5: Будет небольшой концерт в ретро-баре «Винил». Мы вот с Алексеем ради этого повстречались и решили, что основные песни будут разбавлены замечательным дуэтом в акустическом варианте.
4: Да, можно я добавлю? На самом деле, ну, Андрей немножко скромничает. Это будет его концерт. Это на самом деле будет его концерт. Нас как-то не так давно, ну, как порядочно уже, познакомил нас общий друг Влад Васильев. У него, кстати, сегодня день рождения. Влад,
3: а, если... ничего себе!
4: Да, если нас смотришь, слышишь. То есть группа «Стереокома» — это его... скажем так,
3: ну, а живые они там еще, а то как-то подпропали.
4: Ну, вообще, они стали взрослые, они поступили, они все учатся, но они
3: просто, да, я слышал, что такая проблема есть.
4: Ну, это нормально. То есть это хорошо. Конечно, самое главное, чтобы у них все было хорошо. Вот и все. Самое главное. Но опять-таки, его детище очень важное в Брянске — это брянский шум. Так что, Влад, тебя с днем рождения.
3: Влад, с днем рождения, да.
4: Вот. Так что я хотел бы еще сказать, что это концерт Андрея. Он там будет играть, то есть не играть, петь, да? Петь будешь сам, в основном сам. Но чтобы разбавить эту программу, он пригласил меня, и мы сделали несколько песен на две гитары. Там несколько песен с баянчиком даже, я вспомнил свою молодость. Я все же по первому образованию это баянист. Еще и баян у меня появился.
3: Первый, он, кстати, и в студии тоже появился, ребят,
4: да,
3: поэтому...
4: попробуем сегодня.
5: Баян в кустах.
4: Да.
3: Рано или поздно он выстрелит.
4: Да, вот такое мероприятие. А во сколько начинается это?
5: В 19:00.
4: Хорошо.
3: Ага.
5: Придешь?
3: Ноль плюс возрастное ограничение, на всякий случай напомним. Ни разу не был в том самом ретро-баре «Винил», но название уже нравится. Это такой камерный вечер будет, да?
5: Больше да. Хотя мы будем играть... со звуком, с хорошим. Но по расположению там, конечно, да, камерная история, поэтому я думаю, что гитара и баян там прям будут в кассу.
3: С приглушенным светом, наверное.
4: Да, да, конечно.
3: Вот. Ребят, я вам завидую, жалко, что у меня дела завтра, блин, надо из города уехать.
4: Очень жаль.
3: Да, ну, буду стараться, быть может.
4: На самом деле, не первый концерт уже там делаем, ну, я делаю тоже, вот мы с женой делали. Может, даже, скажем так, заведение не совсем адаптировано под живую музыку, потому что, ну, не хватает сцены. Но, с другой стороны, когда вот приходят музыканты, такие говорят: о, где сцена, о, вот это вот. Но когда начинают играть, становится довольно уютно. То есть это уже проверено не первый раз. Как-то вот атмосфера сама располагает. Вот, ну, в этом плане, ну, удобно почему-то так. Потому что вот поэтому не рассмотрели другие заведения, можно было рассмотреть тот же самый ЛДК, но они все заняты, все заняты.
3: Ну, а сейчас вот поэтому... у нас концертная жизнь, смотрю, оживилась, да, ближе к концу весны.
4: А это всегда так.
3: А, это нормально.
4: Да, это куча, ну, как сказать, куча концертов, которые... Можно я такой пример приведу? Так как я тоже организатор концертов, ну, сейчас их делаю очень мало, у меня было в мае по 5 концертов в неделю. Подряд, по 5 концертов каждую неделю просто подряд. То есть это получается сколько? 20 концертов за май. Было даже, было такое. То есть не скажу, что все они прям были интересны, но музыканты, они, скажем так, добивают тур. И вот они едут, и им надо доехать в города.
3: А Брянск недалеко от Москвы еще, да?
4: Да-да-да, тут рядом Смоленск, Орел, тут Калуга вроде как бы тоже ничего. И вот они едут, и им надо, пожалуйста, Брянск. Я говорю: ребят, это вторник. Вы понимаете, что на вас, вы, простите, не очень известная группа, на вас в субботу, я не знаю, пришли бы, а вторник. В результате ребята играют для двух человек. Бывает и такое.
3: А в Брянске такое бывало, да?
4: Бывало. Я даже могу такую историю рассказать. Есть такая группа в Питере, «Скворцы Степанова».
3: У нас даже в ротации есть.
4: Да, вот у Алексея, у басиста, недавно день рождения был. Очень хорошие ребята. Они когда приехали к нам, это был, по-моему, будний день, и на них пришло по билетам ноль. Два человека, которые выиграли бесплатные билеты, все. Они отыграли великолепный концерт даже для таких людей, и нам было очень-очень кайфово на все на это смотреть, было очень здорово. И я тогда, у меня была группа No Name Band, я предложил, ну, на нашу группу приходили люди, я предложил: а давайте мы сделаем в следующий раз так, выступит моя группа, то есть выступим мы на разогреве у вас, и нас придут люди, услышат вас. И так и произошло. На самом деле пришло довольно много людей, услышали «Скворцов Степанова», и после этого, когда они приезжали, был полный зал. То есть вот даже бывают такие вещи.
3: Я тут хочу немножко извиниться, я трансляцию вовремя не запустил, и для тех, кто только что присоединился благодаря трансляции, а утро добрым не бывает, сами прекрасно понимаете. Я удивлен, сколько пробок еще на дорогах было по утру, как-то непривычно. Андрей Комков и Алексей Симоненко анонсируют завтрашнее мероприятие в заведении «Винил». Рестобар или ретробар, я вот даже...
4: Нет, рестобар. Рестобар, да. Бар-ресторан.
3: Мы сегодня поиграем немножко вживую, и, наверное, в качестве знакомства, почему бы не начать, наверное, да? А в связи с тем, что у нас прямой эфир, ребятам надо подготовиться, это как раз такие приятные хлопоты, когда нужно немножко настроиться, взять в руки инструмент. Мы сесть. Готовы?
4: Да. Сейчас. Подождите. А что мы играем-то?
5: Ну, песня не про утро, а про кто зажигает звезды.

касаясь вымокших крыш на цыпочках лжи. Я верю в то, что ты спишь, что я еще жив.

0: не тот момент, когда должны быть аплодисменты, потому что мы сегодня усеченным составом. Но вам аплодирует весь город, я уверен. А вот и слушатели наши просыпаются. Доброе утро, желают прекрасного дня. И утро, которое начинается с такой хорошей музыки, не может быть прекрасным. Правильно прочитал, вроде.
1: Спасибо.
0: Или что-то не то.
2: Ну, не может быть не прекрасно.
0: А, да, да. Ну, слушай, там, возможно, так и было написано, но тут еще радует, что это утро пятница, а пятница — это такая, такой день недели, который тоже любить невозможно для тех, кто пятидневочку работает. Андрей, как пришла идея данной песни? Небось, ночью по ночному городу где-то бывало или...
1: Стихи моего друга Романа Нестюка, к сожалению, уже отсутствующего на этой земле. Период вообще возникновения мелодии на эту песню оказался, когда у меня был рабочий период в нашей столице. Без семьи, скажем так, одиночество заставило открыть стихи моего товарища, да, и потом стало что-то появляться. Оказывается,
0: их можно было положить и на музыку.
1: Оказывается, да. Нет, он пел сам, да, он играл, но это были именно стихи, и мелодия родилась уже как-то отдельно, и потом это совместилось, и просто наигрывалось, а когда я Алексею предложил ее сделать, она, вот мы же ее аранжировали вместе, и вот она вот родилась именно вот в такую композицию.
0: А вы записали ее уже, ее можно где-то услышать?
1: Нет, эту мы еще не добрались до нее.
0: Ну, как запишите, приносите на радио, у нас есть ночной эфир, и мне кажется, вот именно ночью по радио это будет достаточно красиво. Давайте прервемся на небольшую коммерческую паузу и вернемся через пару минут.
3: Реклама.
4: Лето уже на старте. Приглашаем в детский лагерь «Ровесник». Страну детства, место удивительных встреч и ярких впечатлений. Творческие мастерские, авторские программы и спортивные состязания. «Ровесник». Четыре уникальные смены уже ждут вас. Забронируйте путевку на ровесник32.ру или по телефону 8-910-338-68-67. Вместе сделаем яркое лето.
3: 12+. Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». ОГРН 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
5: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58-19-66.
6: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
7: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
3: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32. 3-2 радио. Ты все правильно делаешь.
0: Мало того, что ты все правильно делаешь, и тебе еще и повезло, потому что ты слушатель, попал на небольшое живое выступление в преддверии завтрашнего мероприятия. Андрей Комков, Алексей Симоненко у нас в гостях, и у Андрея завтра концерт. Давайте расскажем, где, для только что подключившихся людей.
1: Концерт завтра будет в рестобаре «Винил» по Останке Димитрова, небольшое камерное помещение с хорошим, наверное, кухней и всем остальными вещами.
2: Подтверждаю.
1: Да, в 19.00 эта история начнется, поэтому есть входные билеты, если у кого-то будет желание скрасить вечер, приходите, мы будем с Алексеем очень рады.
0: 0+, напоминаю. И перед тем, как мы что-то исполним, давай пройдемся по классическим вопросам. Как к музыке-то вообще пришел?
1: А вот с Алексеем недавно на очередной репетиции вспоминали, кто каждый вчера пришел к музыке. Детский сад, последний, наверное, год перед школой, приходит учитель музыки. Раньше, видимо, так ходили по детским садам и искали.
0: Я знаю, что по школам, но что по детским садам, это прям даже
1: детский сад, да, мне тогда, наверное, 6 лет исполнилось, и она пришла, что это было, он просто ритм я простучал какой-то, повторил, он сказал: «О, да, жду там тогда-то, тогда-то». И все.
0: С детского сада.
1: С детского сада. Я вот 6 лет начал заниматься музыкой, и 7 лет полностью вот музыкальную школу.
0: А это были 7 любимых лет в музыкальной школе? Потому что есть люди, которые не очень-то и любят.
1: Они разделились. В зависимости со взрослением и появлением новых интересов, естественно, желание и пыл учить нотную грамоту и какие-то сумасшедшие на тот момент произведения ушло. И, наверное, последние 2 года для меня очень тяжело дались, потому что просто родители сказали: слушай, ну столько лет уже отдал, давай.
0: А бросить хотелось, да?
1: Очень, честно.
0: Но причем учебу, но не музыку, правильно же я понимаю?
1: Наверное, да. Но на тот момент появились немножко другие интересы, хотя... И, наверное, уже в тот момент появилась гитара, потому что у меня был класс фортепиано, и больше вот эта история двор, гитара, какие-то уже сами песни, которые ты начинаешь снимать, вот, наверное, еще тогда ничего не писалось. Вот так я пришел в музыку, а потом уже стал знакомиться.
0: А с высоты возраста и опыта, и давай попробуем дать совет родителям, если их ребенок, например, сейчас сказал, на 2-м годе обучения, например, вот не мое, не нравится. Стоит ли заставлять вообще?
1: Знаю одно, что это мне точно помогло в жизни. Насиловать ребенка, сейчас много таких психологических моментов, многие говорят наоборот, типа, пусть ребенок развивается и пробует себя, но, не знаю, мое мнение, что иногда надо настаивать, потому что потом ребенок скажет спасибо, я благодарен.
0: Да, и бывают такие истории. Алексей, а ты как преподаватель всей этой истории, как ты считаешь?
2: Вы знаете, здесь бывает 3 нюанса. То есть первый такой нюанс, который мне больше всего не нравится, когда это то, что связано с невыполненной мечтой родителей, чаще мам, которые приводят ребенка и говорят: он хочет, он будет. Вот я же хотела, но у меня не получилось, он будет. И то есть я
0: через какое-то... страшнее всего,
2: мне страшнее кажется. Всего, да. Поэтому через какое-то время я начинаю отговаривать родителей. Говорит: не надо, пожалуйста, не мучайте. Ну не будет, не хочет. Потом второе, это когда... приходит, хочет, но очень тяжело получается. Вот эти в основном занимаются сами. То есть они понимают, ну, когда кто понимает, что тяжело, кто не понимает, но они вот этому прямо стараются отдаться. И третье, это тоже такая не очень приятная, это талантливые. То есть если приходят талантливые, процентов 70-80 из них это лоботрясы. И вот они хотят уйти, вот их надо заставлять. Вот это прям, они просто, им легко дается. То есть я не только про музыку говорю, а про все. Вот талантливым легко дается, они думают: ерунда какая-то, я это приду и так сам сейчас сделаю. Но вот их надо заставлять ходить заниматься, потому что дальше будет толк. Но они не хотят.
0: А вот та категория, которая хочет, но не сильно хорошо дается, с ней что делать?
2: Заниматься, упорно заниматься. Я могу сказать, что у меня были такие ученики, конечно, не буду называть, но вот ко мне пришел один мальчик, он сказал: я хочу играть песни вот такого-то исполнителя, ну, тоже не буду называть, то есть известного русского, известного всем. Говорит: я вот хочу заниматься и хочу вот... Он очень упорный парень, ему давалось все тяжеловато, и через какое-то время он победил, то есть он 8 марта поздравлял девочек, он записал ритм, гитару на телефон, песни нескольких песен своего любимого исполнителя. Вернее, 2 любимых исполнителя. Третий у него, по-моему, на недельку до 2-го ему понравился. И играл соло на все на это. То есть он сыграл полностью песни, сыграл соло, сыграл все мелодии. То есть он был доволен тем, что у него получилось. То есть вот так. Но для него это далось... То есть если некоторым на это... Ну, для некоторых на это уходит там совсем короткий срок, там несколько месяцев, у него ушло, ну, больше года.
0: А вот тебе как преподавателю психологически тяжело было работать с этой историей?
2: Или... Нет. Потому что он трудолюбивый. И вот не только он, вообще такие ребята, такие девчонки. У меня в основном девчонки занимаются, так получается просто. Вот, они очень трудолюбивые. И поэтому их не надо заставлять, их не надо, ну, из-под палки, не надо звонить родителям, говорить, что вот такая-то ситуация.
0: А и такие ситуации бывают тоже, условно, в частных школах, да?
2: А какие? Звонить родителям?
0: Да, да.
2: Обязательно, это очень часто происходит. Потому что, ну, извините, это моя работа, мне за это платят деньги. А если я за свою работу, я не вижу результата, я должен предупредить. Ну, то есть это обязательно, потому что иначе, ну, могут быть недопонимания. Потому что родители скажут: как, он же ходит. Я говорю: ну, так он просто ходит. Он может так же и по улице ходить. То есть ничего не делает. Такие тоже есть. Один из учеников мне позвонил, мальчик, который ну, как и многие сейчас сидят в интернете, он очень много набрал по вершкам. То есть он,
0: в интернете?
2: Да, в интернете. Он очень много говорит о музыке, но очень многого не понимает в ней. То есть он просто говорит. Я постоянно с его урока, он хороший парень, но я постоянно после его урока уходил с больной головой. Просто он меня так загружал, просто страх. И вот в определенный момент, ну, он очень любит еще баскетбол, и в определенный момент он сказал: Алексей Михайлович, можно я перестану тратить деньги родителей, ваше терпение? Я и больше не буду ходить на гитару. Я говорю, ну, как хочешь.
0: Слушай, ну, когда ребенок так говорит, это уже показатель, на самом деле, что он сделал свой выбор, и да, все правильно, он да. это осмыслил.
2: Да, и я больше скажу, я думаю, не слушает этот эфир и не смотрит. Он сделал большую ошибку. Он захотел пойти по легкому пути. Он сказал, я хочу выучить песню, когда мы перешли к песням уже. Он сказал, я хочу выучить песню, сыграть своему другу. Вот, это песня «Синий трактор», вы все знаете, да? Вот, несмотря на то, что он любит «Металлику» и прочее, там, и «Слэйр», и еще что-то. Вот, «Синий трактор», но он немножко ошибся. «Синий трактор» — это совсем непростая песня. Особенно гармонически, если ее правильно сыграть, эта песня очень сложная. То есть «Синий трактор» он не победил и ушел. Ушел в баскетбол.
0: Ну что, давайте, наверное, представим следующую песню, а то у нас и эфир-то, оказывается, имеет конец. Как называется?
2: Следующая песня?
0: На что настроиться?
2: Ну, следующую песню я исполню.
0: В однёху?
2: Да, да. Сейчас будет так вот сейчас. Да, то сложно, оказывается. Песня называется «Скиталец». Это песня моего хорошего друга Сергея. Он участник группы «Завтра». Когда-то он и написал, мы ее выпустили, ну, с его разрешения в своем альбоме с группой No Name Band. Песня про то, как разобрали мужиков всех в городе. Я знаю, что была такая песня про то, как разобрали всех девок в городе. Была когда-то, да, я не помню, кто ее исполнял.
0: Да-да-да, была такая история.
2: Вот, он послушал эту песню, ему понравилось, и он решил немножечко ее, ну, не ковернуть, ну, как, я не знаю, переделать.
1: А лаверды.
2: Да, да, наверное, так. Так, секундочку.
0: Напоминаю, что это прямой эфир, и у нас живой звук. Все делается прямо здесь и сейчас.
2: Разобрали мужиков все в городе, он остался один на холоде. Разобрали всех, даже пьяниц, он остался один скиталец. И теперь вот такая штука, наступила тоска и скука. Девки мужиков разобрали, он остался один в печали, не с кем на рыбалке зависнуть, не с кем два пальца свистнуть, не с кем в бар сходить и в баню. Мужиков всех разобрали, не с кем обсудить проблемы, затронуть интересные темы. А девки почему-то не знают, когда новых мужиков нарожают.

Активных и сдержанных, очень свежих, очень поддержанных. Разобрали богатых и бедных, очень темных и очень светлых. Всех красивых и всех убогих, очень добрых и очень строгих. Разобрали даже соседа, 90-летнего деда. Не с кем на рыбалке зависнуть, не с кем два пальца свистнуть, не с кем в бар сходить и в баню. Мужиков всех разобрали, не с кем обсудить проблемы, затронуть интересные темы. А девки почему-то не знают, когда новых мужиков нарожают.

0: и уютно. Девки кормят их поминутно. Есть им кому прижаться, есть им чем с кем заняться. А может, мне отдаст им в руки, чтоб совсем не свихнуться от скуки и сказать по правде честно, с ними тоже интересно. Можно на рыбалке зависнуть, можно два пальца свистнуть, можно в бар сходить и в баню, мужиков всех разобрали, можно обсудить проблемы, затронуть интересные темы. Девки почему-то не знают, когда новых мужиков нарожают. Можно болтовню их послушать, можно постоять под душем, можно обсудить соседа, 90-летнего деда, можно посмотреть сериалы, те, что про любовь и обманы. Можно тупо тихо поржать и помочь мужиков нарожать.
1: Мне кажется, даже это можно назвать не кавером, а просто вдохновился идеей. Потому что...
0: Наверное, так.
1: Это явно, да, не перепевка, не переделка. И сейчас мы прервемся на рекламу, и у нас еще в запасе и живых песен много, если надо, и записанные у нас тоже есть, но все как раз через пару минут.
2: Реклама. Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
3: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3-2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
4: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
5: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32. 3-2 радио. Ты все правильно делаешь.
1: А вот и зрители нашей трансляции во ВКонтакте уже видят, как вместо гитары у Алексея появился баян. Как ваше творчество, вопрос, как бы, дошло до баяна? Ведь, мне кажется, баян — это тот инструмент, которым пытают детей в музыкальной школе, когда они учатся, кому не хватило мест на гитару. А потом они забывают про это все, что у них было в жизни, и как-то вот инструмент пылится в лучшем случае на чердаке, в худшем — на Авито.
0: Так и бывало. На самом деле, меня мама, когда я учился в третьем классе школы в городе Клинцах, она меня вывела вечером, встретила со школы и сказала: «Твой двоюродный брат пошел играть на баяне. Пойдем, и ты будешь играть на баяне». А я хотел вообще-то карате заниматься, то есть все карате пацаны занимались, я хотел. Но меня по состоянию здоровья не брали ни в какие эти секции, то есть было нельзя. Рисовать я никогда не умел, потому что я левша переученный. Танцевать, правда, хотел, но вот нет, она меня упрашивала полтора часа. Когда мы пришли вот туда, я говорю: на гитаре. Он говорит: хорошо, на гитаре. Но там был только баян. И то есть вариантов не было совсем.
1: Суровая клинцовская музыкальная
0: школа. Это была не музыкальная школа, это была частная. Это в ДК. Вот. Потом учился я вот так вот, из-под палки поначалу. Мне поначалу было интересно. Потом, конечно, из-под палки, потом музыкальная школа, потом педагогическое училище, и все это баян, баян, баян. Ну и гитара вместе появилась. Гитара в моей жизни появилась 13 лет. Вот, и потом группы. Ну, баян все равно как присутствовал. Но когда я все закончил, баян пропылился очень долго. А со временем почему-то этот инструмент в моей жизни всплыл. И вот так это стало интересно.
1: Это не тот самый, нет?
0: Нет, тот самый, к сожалению, сгорел. У нас был пожар, и тот сгорел. А это вообще не баян. Это, если правильно, это немецкий кнопочный аккордеон. Есть отличие. Только кнопочный аккордеон — это предшественник баяна. Вот, это вот такая штука. Кому интересно, потом расскажу. Ну, не в эфире, а то это долгая история.
1: А почему именно эта песня под баян? которая предстоит?
6: Это муки аранжировки. Просто мы искали, какие вообще возможно сыграть песни, что-то пробовали. Где-то даже мы пробовали флейту, и не ложилось. А потом обнаружили еще умение Алексея.
7: Не, на самом деле, вот это я сразу, вот это сразу баян.
6: Прям. Ну, как-то да, эта песня прямо, мы поняли, что без этого инструмента она будет тускловатой. И все было придумано.
1: Ну, судя по всему, и гитара там тоже будет, правильно?
6: Обязательно.
1: Да. Ну, давайте начнем.

0: Ага. А то там была уже одна неожиданная концовка.
1: Да, обманочка такая.
0: Да, да, да, есть такая история. Ну, теперь все понятно. Баян там реально в тему. Или, как правильно говорить, кнопочный аккордеон. Да. И настало, наверное, время для внимательных слушателей, тех, кто задержался, и тех, у кого нет планов на завтрашний вечер. Мы готовы отдать парочку проходок. Никакие вопросы не нужно отвечать, напрягать голову с утра. Это, ну, не лучшее, что может предложить Ридва Радио. Достаточно просто позвонить 309-209. Если вы звоните из области, то или с мобильного телефона, код города 4832. И еще раз напоминаю номер 309-209, телефон студии 32 Радио. Дозванивайтесь и забирайте ваши билеты. 32 Радио. Это пульс. Это страсть. Это рок. В эфире 32 Радио.

0: на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72-41-41.
1: Профилактика, лечение, реабилитация. В общем, все о здоровье в программе Ольги Макушниковой «Только спросить». Смотрите по субботам в 18:45 на Брянской губернии.
2: И в любое время на сайте губерния.тв.
1: 6+.
3: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
2: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
4: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
5: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3-2 радио в колонке «Алиса». Или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17:00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты. Ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3-2-радио.ру или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
6: Мам! А мам? Мам!
7: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
8: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
3: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
9: Эх, бывает и такое, когда человек дозвонился, но, к сожалению, сорвался. Ну, мы тут вообще, ребята, технологичные, у нас есть номер телефона, поэтому после эфира обязательно свяжемся, перезвоним, все вручим. Ну, жалко, что, конечно, в прямом эфире не пообщались. И для тех, кто только что присоединился к нашему эфиру и не понял, откуда у нас звучит баян, да еще и со звуком нажимания на те самые кнопочки аккордеона, давайте расскажем, что у нас. Прямой эфир с Андреем Комковым и Алексеем Симоненко, и мы анонсируем завтрашний уютный вечер в ресто-баре «Винил», 19:00, да, 0+, там Андрей и компания, как я понимаю, да, или вдвоем с Алексеем?
10: Нет, мы вдвоем с Алексеем.
9: Будут проводить этот вечер, выступать. Акустическая история будет, правильно?
10: Будет и минусовая история с аранжировками, и будет два блока с акустическими. Алексей покажет свои песни новые. Ну и мы покажем то, что мы успели за этот период сделать, сыграть.
9: А для неверующих людей, как вы относитесь вообще к минусовым историям? Почему к ним приходится прибегать вообще?
11: Ну, смотря что. То есть есть же разные. Вот, допустим, что будет завтра у Андрея, это минусовки, которые написал наш общий знакомый. То есть он их аранжировал. Это не известные какие-то песни, это не кавера, спетые в копейку. Это все творчество, которое...
10: Авторское творчество. Музыка вся моя. Некоторые стихи мои и некоторые стихи моих друзей. Вот. Это все песни, которые были написаны за какой-то промежуток времени, и появилось желание, потому что все это сейчас как-то модно, все выкладывают на площадки, и у меня появилась какая-то песня, я отправил, решили ее сделать, и вот. Но с одной песни как-то аппетит потом пришел.
11: Главное, если у кого-то возникнет вопрос,

0: Это не ИИ. Человека, который писал аранжировки, это Айк. Это человек реальный.
1: Блин, ну насчет ИИ-музыки, мне кажется, нужно делать отдельный эфир, по-моему. Потому что сейчас это все свадебная история заполонила все стриминговые площадки. И даже неподготовленный слушатель уже прекрасно понимает, кто это поет.
0: Ну, нет, кстати, неподготовленный очень часто не понимает. Я с этим столкнулся не раз. Но мне кажется, это такая игрушка, которую наиграются и перестанут. Она войдет в обиход. Мне очень понравилось, как сказал Газманов. Я нечаянно переключаю телевизор, попал на его интервью и как бы просто не стал переключать, потому что интересная тема вот этого ИИ. Он сказал, говорит, а знаете, когда в 80-е, там, конец 70-х, 80-е появились синтезаторы, все музыканты тоже испугались. То есть барабанщики не нужны, басисты не нужны. Вот у тебя клавиши, вся музыка там играет, пой. Но так же не произошло. Я думаю, что история повторится.
1: В кабаках осталось только, да?
0: Сейчас нет.
1: А, даже
0: сейчас
1: уже...
0: группа выступает. Я не знаю ни одного кабака, где пел бы, ну, вот этот якобы живой человек с только клавишей он. Я в Брянске не знаю ни одного.
1: А, прошло то время, я просто по кабакам
0: очень,
1: давно не...
0: Очень-очень давно. Ну, я все же не этим занимаюсь, но музыкой занимаюсь. Вот, и на самом деле кавер-группы, сколько бы их ни существовало, сейчас каждые выходные, они полностью составами, с барабанами и так далее, они работают в акустических составах, там, с конгами, с кахонами. Ну, все это, может быть, под какие-то подклады, но все это живьем.
1: Вот, ну и хочется еще сказать, что... ИИ рознь. И меня пока покорило это нейрокаверы на Цоя. Но там видно, что проделана работа колоссальная просто-напросто. Это, ну, мне кажется, по трудозатратам. Так же, как там и сыграть это как-то условно вживую. Но вот когда все эти истории... Хотя вот с другой стороны, недавно сел к товарищу в машину. Он слушает странную музыку. Я говорю, это что? Это что вообще? Он говорит, блин, а вот был такой блогер, у него были крылатые фразы. Его уже нет на этом свете, тут взяли, нарезали, свели, и говорит, а мне нравится. Так что, наверное, у каждого есть своя аудитория, но спрос на натуральность у нас никуда не денется. И давайте, у нас не то чтобы много времени остается, представим следующую песню, которую мы будем исполнять в прямом эфире 3-2 радио.
0: Можно секундочку, буквально секундочку. Знаете, мне кажется, что хороший ИИ иногда лучше, чем плохое живое исполнение.
1: Отольем и на стену повесим. Тут кто-то у нас пилит или косит за окном. Ну, ребят, извините. Тут без этого тоже не обойтись. Представьте, что вы утром на даче в деревне.
2: И поем песню «Синичка».

Прыг-скок, прыг-скок и крылья взмах. Уносит птичку в небеса, что ей до крошек из кульков, на землю брошенных тобой, когда до белых облаков.

0: бодро и весело, как по мне, получилось. И такие песни у нас есть. Ну что, осталось только финально предложить прийти на концерт после всеуслышанного. Рестобар Винил завтра 19 вечера. Возрастное ограничение 0+. Уютная атмосфера. Надеюсь, приглушенный свет. И только живая музыка. Это как раз такая не кабацкая история, а наоборот камерная. И все там будет красиво. Ребят, есть что добавить перед завершением?
1: А что можно добавить? Для любителей караоке после этого концерта он все равно будет караоке.
0: У тебя, походу, от караоке глаз дергается уже, да?
1: Мы работали сколько лет в баре караоке. Я, как бы, мне очень нравится страна Япония, но только один человек, который придумал это, вот почему-то мне не симпатичен.
0: Сейчас слышна была боль, конечно.
2: Глубокая такая. Надеюсь, что из завтрашнего концерта те, кто придет, что-то с собой унесет и будет под впечатлением.
0: Двояк прозвучал, конечно. Ну что, тогда оставляем вас наедине с музыкой 3-2 радио. И для тех, кому понравилось творчество, но не сможет прийти на концерт, как вас найти на площадках? Есть ли такая возможность?
2: Есть на площадках Андрей Комков.
0: Так и искать, правильно?
2: Да, так и искать.
0: Все, а вам спасибо, что пришли. Было приятно этим утром насладиться и живым звучанием. Всем привет, кто завтра придет на концерт. И пока-пока в плане рамках утреннего эфира.

0: 10 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Порядка 6,5 миллиардов рублей направлены на реализацию 42 инвестпроектов в Брянской области. Как отметили в Комитете Брянской областной думы по бюджету, налогам и экономической политике, господдержкой в форме налоговых льгот за прошедший год воспользовались 23 предприятия. Сумма государственной поддержки составила около 657,5 миллионов рублей. Во все уровни бюджетов уплачено порядка 16,5 миллиардов рублей налогов. В областной бюджет перечислено более 5,5 миллиардов рублей. Объем выручки составил около 194 миллионов. Миллиардов рублей. Создано порядка 180 новых рабочих мест. Ранее сообщалось, в Брянской области изменили закон о промышленной политике региона. Он регулирует отдельные положения, касающиеся механизма предоставления субсидий и грантов товаропроизводителей всех форм собственности. Таким образом, документ привели в соответствие с региональным законодательством. Отмечено, ведущая роль в промышленном производстве области принадлежит обрабатывающей промышленности. По итогам ушедшего года на ее долю приходится около 93,5% от всего объема, отгруженной в регионе продукции. В Брянской области продолжается реализация государственной программы формирования комфортной городской среды. Жители Брянска выбрали фаворитов среди территорий для благоустройства в рамках голосования за общественные территории, которые преобразятся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». В список включены 4 объекта. Бульвар с розарием на улице Комсомольской, Липовая аллея на улице Брянского фронта, сквер «Паровоз» на улице Гомельской и сквер Есенинской на 2 Мичурина. В настоящее время свои голоса уже отдали порядка 38 тысяч человек. Лидирует бульвар с розарием напротив дома номер 15 по улице Комсомольской в Бежице. За него проголосовали более 15 тысяч человек. На втором месте сквер «Паровоз» в Фокинке с результатом в 11 тысяч голосов. Третью строчку занимает сквер «Есенинский» в Володарском районе, порядка 6 тысяч голосов. Замыкает список «Липовая аллея» на улице Брянского фронта в Советском районе. Ее выбрали чуть более 5 тысяч человек. Отношения России и Соединенных Штатов на высшем уровне указывают на договороспособность Вашингтона по регулированию конфликта на Украине. Как заявили Министерство иностранных дел, Москва не раз подчеркивала, условием для начала мирного процесса является полное прекращение огня, о чем должны отдать приказ киевские власти. Добавлю, президент России Владимир Путин назвал регулирование украинского конфликта делом Москвы и Киева. По его словам, администрация американского президента также искренне стремится к урегулированию ситуации. Владимир Путин добавил, встреча с Зеленским в третьей стране возможна только при условии окончательных мирных договоренностей на длительную перспективу. По словам президента России, встреча с главой киевского режима должна подразумевать конечную точку, а не переговоры. Банк России ужесточил макропруденциальные лимиты по ипотеке на третий квартал текущего года, ограничив выдачу наиболее рискованных кредитов с высоким показателем долговой нагрузки свыше 80% и низким первоначальным взносом. Отмечается, меры Центробанка не должны привести к резкому росту отказов, поскольку банки уже выдают рискованных кредитов меньше новых лимитов. Ужесточение приводит к пересмотру планов по улучшению жилищных условий. Семьи чаще рассматривают вторичный рынок, уменьшают запросы и копят больший взнос. Субсидированные ставки от застройщиков помогают пройти скоринг, а классическая ипотека с прицелом на рефинансирование может быть выгоднее ожидания снижения ставок при растущих ценах. Стратегически данное ужесточение предотвращает будущие драмы, когда в результате финансовых проблем семья лишается единственного жилья. Официальный курс американского доллара – 73 рубля 14 копеек. Курс единой европейской валюты – 86 рублей 29 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске максимум плюс 19. Атмосферное давление – 733 миллиметра ртутного столба. Ветер южный – 4 до 6 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.

0: Реклама. Экспресс-сервис «Автошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32 71 04.
2: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
5: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
6: Прорвемся.
5: Грязное стекло и фары?
6: Ерунда.
5: Гололед?
6: Выкрутимся.
7: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама.
1: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3.2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.

0: нравится, иди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 Радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем термометр покажет плюс 18. Возможен небольшой дождь, ветер южный 3 метра в секунду с порывами до 10. Атмосферное давление 735 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег».

спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.rf и по телефону 72 41 41.

0: Патриотизм – дело тонкое. Все о военном воспитании и не только в программе Игоря Дудрева «Пересвет». Смотрите на Брянской губернии в воскресенье в 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 16+.
2: Реклама.
3: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
4: Лето уже на старте. Приглашаем в детский лагерь «Ровесник». Страну детства, место удивительных встреч и ярких впечатлений. Творческие мастерские, авторские программы и спортивные состязания. Ровесник. Четыре уникальные смены уже ждут вас. Забронируйте путевку на ровесник32.ру или по телефону 8-910-338-68-67. Вместе сделаем яркое лето.
5: 12+.
6: Хочешь продать автомобиль? Звони 50-50-23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50-50-23. Продаешь автомобиль? Звони 50-50-23.
7: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: 11 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт, привет. В Брянске завершился чемпионат Центрального федерального округа по вольной борьбе. Турнир стал отборочным этапом ко всероссийским соревнованиям, и победители и призеры представят различные регионы на чемпионатах страны летом в Казани и Москве. В общей сложности участниками и призерами брянского этапа стали около 80 спортсменов. Женский чемпионат России по вольной борьбе пройдет летом в Казани, а мужской — в столице. Одним из лидеров брянской команды стал Олег Ахадарцев. Парень за свою карьеру уже побеждал на юношеском первенстве Европы и становился призером молодежного чемпионата мира. Входил в число лучших на чемпионате России среди взрослых и выиграл кубок Ивана Ярыгина. Брянские гимнастки завоевали бронзу на турнире в Орле. В соревнованиях по спортивной акробатике приняли участие более 500 спортсменок из 10 российских регионов. Воспитанницы Брянской спортивной школы Олимпийского резерва по спортивной гимнастике привезли две бронзовые награды. Таких результатов наши землячки достигли благодаря упорным тренировкам и профессиональному наставничеству. Брянские школьники активно принимают участие в движении ГТО. На базе спортивного комплекса «Брянск» состоялся прием норматива Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Участниками стали учащиеся 4 и 10 классов средней общеобразовательной школы номер 58. Ребята пришли в региональный центр тестирования, чтобы проверить свою физическую подготовку и поддержать всероссийское движение. Школьники показали хорошие результаты в нескольких дисциплинах. В программу испытаний входили наклон на тумбе, отжимания, прыжок в длину с места, а также бег на короткие и длинные дистанции. Учащиеся продемонстрировали достойный уровень физической формы и серьезное отношение к сдаче нормативов. Организаторы отметили активность и заинтересованность школяров. Подобные мероприятия, проводимые в рамках движения ГТО, направлены на популяризацию здорового образа жизни и регулярных занятий спортом среди подрастающего поколения. Брянская «Динамо» в гостях проведет матч 13-го тура 2-й лиги А против футбольного клуба «Тюмень». Соперник в настоящее время имеет 18 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице. «Динамовцы» благодаря победе в прошлом туре над «Акмаром» располагаются на 3-й позиции, имея в активе 20 баллов. Поединок первого круга, который проходил в Брянске, напомню, завершился крупной победой наших соперников со счетом 3-0. Этот матч станет важным испытанием для обеих команд. «Динамо» будет стремиться вернуть себе утраченные позиции и доказать, что победа над «Акмаром» была не случайностью. Тюмень, в свою очередь, будет очень мотивирован показать высокий уровень игры и улучшить свое положение в турнирной таблице. Напомню, несколькими днями ранее подопечные Андрея Кончельскиса уверенно победили команду из Перми со счетом 2-0 на домашнем стадионе. Счет в матче уже на 5-й минуте открыл нападающий хозяев Сергей Грибов. У гостей был шанс отыграться уже в первом тайме, но полузащитник Максим Новиков не сумел точно пробить пенальти. В конце первой половины встречи «Амкар» остался в десятером после удаления с поля Льва Толкачева. На 87-й минуте полузащитник брянцев Кирилл Волович упрочил преимущество динамовцев. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из наших следующих обзоров. И пока будьте здоровы, занимайтесь спортом и, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: 3-2 радио. Ты все правильно делаешь.
1: 3-2 радио представляет.
3: Дорожный дозор. Новое в правилах дорожного движения. Автоэкипировка. Права и обязанности. Диалог с сотрудником автоинспекции. И многое другое. Все это «Дорожный дозор». Программа для водителей и для всех.
4: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире программа «Дорожный дозор». И у нас в гостях инспектор управления госавтоинспекции по Брянской области Эльвира Пилипкова. Эльвира, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Очень рада возможности обратиться к слушателям и напомнить о важности соблюдения правил дорожного движения.
4: И, как обычно, после вашего прихода мы озвучиваем последние сводки про аварийность за последнее время, что у нас в этот раз происходило на дорогах города и области.
5: Да, давайте озвучим сведения. За прошедшую неделю на территории Брянской области было зафиксировано 9 дорожно-транспортных происшествий. К сожалению, один человек погиб и 10 получили травмы различной степени тяжести.
4: А расскажите, пожалуйста, подробнее о наиболее серьезных происшествиях.
5: Одно из таких ДТП произошло со смертельным исходом 28 апреля в Клинцовском районе. Водитель автомобиля Nissan, двигаясь через перекресток неравнозначных дорог, не уступил дорогу велосипедисту, который имел преимущество. И в результате данного столкновения 81-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте ДТП до приезда сотрудников медицинского учреждения.
4: таких ситуациях хочется обратиться даже больше к велосипедистам, что насколько бы ты ни был прав и сколько преимуществ бы у тебя не было, нужно все равно оценивать ситуацию, убеждаться в безопасности маневров, и мы всегда будем понимать, что машина она крепче, быстрее, и еще раз повторюсь, сколько бы ты ни был прав, последствия могут быть необратимые.
5: Да, действительно, большинство аварий происходит из-за невнимательности, спешки, либо игнорирования простых правил. Особенно важно быть внимательными на перекрестках, это зона повышенного риска.
4: Сейчас еще сезон самокатчиков начинается, тут, конечно, страшно представить, что может твориться. А что касается пешеходов, насколько часто с ними происходят ДТП?
5: Да, к сожалению, такие факты тоже имеются на территории региона. Один из таких произошел 27 апреля в Брянском районе. Водитель автомобиля Volkswagen совершил наезд на 14-летнего подростка, который перебегал дорогу в неположенном месте. Подросток получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в медицинское учреждение, где после осмотра сотрудниками был отпущен домой для дальнейшего лечения.
4: И делая вывод, что безопасность дорожного движения и ответственность лежит не только на водителях, но и все-таки на пешеходах. Для некоторых это может стать небольшим открытием.
5: Конечно, безопасность на дороге – это общая ответственность. Пешеходы также обязаны соблюдать правила, переходить дорогу только в установленных местах, убедиться в своей безопасности. И особенно важно обращать внимание о том, что дети у нас категория не особо внимательных участников дорожного движения, и родителям стоит проводить с ними профилактические беседы и разъяснять дополнительно правила дорожного движения.
4: Кстати, о профилактике. Какие меры сейчас предпринимаются для снижения аварийности?
5: Мы регулярно проводим оперативно-профилактические мероприятия. Одно из таких прошло на территории Брянской области с 1 по 4 мая нетрезвые водители. В этот период сотрудники госавтоинспекции усилили контроль на дорогах, особенно в местах интенсивного движения, а также на местах аварийности. Главная задача у нас была это выявление водителей состояние алкогольного опьянения и иного опьянения, и также предотвращение возможных трагедий.
4: А насколько актуальна вообще проблема нетрезвого вождения у нас?
5: К сожалению, такие факты на территории региона присутствуют. Управление автомобилем в состоянии опьянения – одна из самых опасных причин ДТП. Водители в состоянии опьянения теряют контроль, замедляется реакция, нарушается восприятие состояния скорости и расстояния.
4: Судя по всему, что праздники у нас продолжатся, планируются ли подобные мероприятия в ближайшее время еще?
5: Да, конечно, аналогичные рейды пройдут в период с 8 по 11 мая. Мы призываем всех водителей заранее сделать правильный выбор и не садиться за руль в состоянии опьянения.
4: А бывает такое, что человек на дороге заметил каких-то странных автомобилистов или просто проходя мимо, он видит, что человек явно пьяный садится за руль. Что ему делать в такой ситуации? Куда обращаться? Куда звонить? И вообще, какие действия предпринимать в целом?
5: Необходимо незамедлительно сообщить об этом по телефону 112, либо позвонить в дежурную часть госавтоинспекции по номеру 74 36 84, где сотрудники зафиксируют данный факт и в незамедлительном порядке направят сотрудников госавтоинспекции на место. Очень важно не оставаться равнодушными, иногда один звонок может предотвратить трагедию.
4: Присоединяюсь к вашим словам, если кого-то заметили или чувствуете, что что-то не так, вы тем самым не просто можете предотвратить трагедию, а и спасти кому-то жизнь, в том числе этому человеку, который не самым умным образом поступает и садится пьяным за руль. А вот еще в новостных сводках читал, что была история с преследованием нарушителя. Это звучит как сюжет из фильма. Расскажите, что там произошло.
5: Да, ситуация достаточно напряженная была у нас. 24 апреля в Брянске сотрудники госавтоинспекции подали сигнал о постановке водителю автомобиля Volkswagen Polo. Однако водитель проигнорировал требования и пытался скрыться. В ходе преследования автомобиль был остановлен на автодороге Брянск-Дядьково. За рулем находился 29-летний мужчина без водительского удостоверения с признаками алкогольного опьянения. Освидетельствование подтвердило факт опьянения, и в отношении водителя было составлено 13 административных материалов, а автомобиль помещен на специализированную стоянку.
4: Ну, вот это он, конечно, комбус собрал, еще и машины лишился. Чем вообще могут закончиться попытки скрыться от сотрудников?
5: Очень серьезными последствиями как для самого водителя, так и для окружающих. Подобные действия создают угрозу жизни и других участников дорожного движения.
4: А давайте подведем итог и поговорим о простых истинах. Какие основные причины ДТП вы могли бы выделить?
5: Основные причины остаются неизменными. Это превышение скорости, нарушение правил проезда перекрестков, выезд на встречную полосу, управление автомобилем в состоянии опьянения и также невнимательность водителей и пешеходов и других участников дорожного движения.
4: И, наверное, еще хотелось бы присоединиться, что сейчас, по сути, уже наступило по погоде лето, выехали на дорогу.
6: Вот еще
4: и
6: такой вопрос.
4: Сейчас начало мая, майские праздники, и все мы, кто ездит за рулем, стали свидетелями, что многие мотоклубы открыли уже сезон, да и просто мотоциклисты, которые катаются для себя. Давайте освежим в их памяти, какие основные правила они должны соблюдать.
5: Прежде всего, водители мототехники должны иметь водительское удостоверение соответствующей категории. Также обязательно регистрировать свое транспортное средство при необходимости. Также использовать защитные шлемы, соблюдение скоростного режима. Также, я думаю, что необходимо отказаться от рискованных маневров, особенно выезд на полосу встречного движения.
4: Про велосипедистов мы сегодня упоминали, и сейчас вообще электрических средств движения их очень много. И, к сожалению, не все, кто пользуется этими электрическими средствами, знают вообще правила дорожного движения, хотя должны еще со школы. Поэтому я призываю быть всех внимательными и помнить, что автомобиль — это средство повышенной опасности, и для того, чтобы у нас не было никаких проблем и происшествий, быть внимательным, конечно же, соблюдать правила дорожного движения. И давайте вам слово, чтобы вы хотели сказать нашим слушателям в завершении программы.
5: Уважаемые участники дорожного движения, соблюдение правил – это не формальность, а необходимость. Каждый раз, садясь за руль или выходя на дорогу, помните, что от ваших действий зависит ваша жизнь и жизнь окружающих. Не спешите, будьте внимательны, уважайте других участников движения и никогда не садитесь за руль в состоянии опьянения, потому что это чревато последствиями. Берегите себя, своих близких, и счастливого вам пути.
4: А вам большое спасибо за эту важную беседу и что приходите к нам. Дорогие слушатели, помните, безопасность на дороге начинается с каждого из нас. Берегите себя, своих близких и будьте внимательны на дорогах. А я напоминаю, что у нас в гостях была инспектор управления госавтоинспекции по Брянской области Эльвира Клепкова. Эльвира, спасибо вам большое.
0: Дорожный дозор. Программа для водителей и для всех. Реклама.
7: Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит. И разрулит.
8: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
9: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3-2 радио в колонке «Алиса». Или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17:00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты. Ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 32radio.ru или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальный проекты России. 0+.
10: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: История рядом. Программа о Брянске, людях и событиях с ним связанных.
2: В Брянске много интересных домов. Расскажите про них.
3: В здании, в котором ныне располагается гостиница «Десна», в конце 19 века была мужская прогимназия. Ее подарили городу меценаты братья Могилевцевы, а уже в начале 20 века здесь разместился один из корпусов строительного техникума. После освобождения Брянска от фашистов от здания остались лишь руины. Но педагоги техникума его восстановили, а в конце 50-х годов здание снесли и построили на его месте гостиницу.
1: История рядом. Слушай подкаст «История рядом» на волнах 3.2 радио и ВКонтакте.
0: Твое радио. Твоего города. 3.2 радио.

0: Реклама. О, сколько нам открытий ярких сердечно дарит теплый май. Встречай весну с аэропарком. Рыхли, крути, готовь, качай. Качай музло, бицуху, воду. Готовь качели, шашлыки, машину, велик. На природу, на дачу. Всех своих вези. Все для дачи, спорта и отдыха на природе в магазинах ТРЦ «Аэропарк». Приходи, выбирай свое и качай вместе с «Аэро».
1: Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32 71 04.
2: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
5: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

январе. Проснемся в марте, нас не раскроют. Будем вести себя тихо, это лишь мой космос. Будем читать стихи, заляжем летом, укроемся теплым пледом. И так

0: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем термометр покажет плюс 18. Возможен небольшой дождь, ветер южный 3 метра в секунду с порывами до 10. Атмосферное давление 735 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: спорт, хобби и досуг. Важные дела для маленьких людей в программе Натальи Будник. Детский Брянск. Смотрите по субботам в 11:00 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБУ.

0: В онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
1: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Путь. Это страсть. Страсть. Это

0: Иония 32 полдень.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук обозначил ключевые задачи на новом посту. Глава региона подчеркнул, перед брянским субъектом федерации стоят серьезные вызовы, особенно в текущей политической и военной обстановке. В этой связи будут приложены все усилия для того, чтобы добиться необходимых результатов и, прежде всего, конечно, оправдать доверие жителей Брянской области.
3: Я искренне совершенно заявляю, для меня, что это большая честь и огромная ответственность работать в Брянской области. Это легендарный регион, исторический регион, с богатейшей историей, традициями, высочайшим человеческим потенциалом, известный во всей нашей большой стране. Отлично осознаю, какая это сложная масштабная задача. Вызовы действительно стоят перед регионом серьезнейшие, особенно в текущей политической обстановке, военной обстановке. Со своей стороны заявляю, что приложу все усилия, все знания, опыт, здоровье для того, чтобы добиться необходимых результатов, ну и прежде всего, конечно, оправдать доверие жителей Брянской области. Главная цель – это работать для людей, работать честно, открыто. К этому призываю всю управленческую команду, не только правительство и законодательное собрание регионов, но и федеральных структур, территориальных представительств, уважаемые силовики. Основные приоритеты – это, безусловно, безопасность населения и условия для стабильного развития, для того, чтобы люди чувствовали себя безопасными, сытыми и готовыми жить, оставаться в Брянской области. Уверен, что этих результатов можно добиться только эффективной работы в целом команды, я уже и обозначил. В общем-то, от всех присутствующих жду такого же понимания наших общих задач. Уверен, что мы сохраним Брянскую область для следующих поколений, такой же сильной, интересной и красивой.
2: Как отметили в Кремле, каждое назначение временно исполняющего обязанности главы региона – это отдельное решение президента Владимира Путина. Отмечается, хотя социальные лифты и программы подготовки кадров, такие как школа губернаторов и время героев работают, все назначения только ими ограничиваться не могут. В Брянской области реализуется масштабная программа капитального ремонта многоквартирных жилых домов. Известно, согласно плану, мероприятие на Брянщину доставят 46 лифтов из Москвы. Оборудование поставит Карачаровский механический завод. Новые лифты в многоэтажке установят замену устаревших. Модернизированные модели отличают низкие показатели шума и плавный ход. Работы уже стартовали в 3 многоэтажках Брянска. Лифты Карачаровского механического скоро появятся в доме номер 15 по улице 22 съезда КПСС, в доме номер 8 по улице Котовского и в доме номер 45 в микрорайоне Московский. Добавлю, в целом в нынешнем году планируется отремонтировать порядка 200 многоэтажек. Известно, более чем 100 домах будут сделаны новые кровли. Это самый частый вид работ. Планируется замена инженерных сетей. В 57 домах планируется обновить газовое оборудование. Напомню, с нынешнего года будет проводиться обследование технического состояния многоквартирных домов. По его результатам список многоэтажек, которые будут капитально отремонтированы, может меняться. Передовые технологии прочно вошли в работу агропромышленного комплекса России. Сегодня в полях работают десятки тысяч единиц техники с элементами автопилотирования. В животноводстве эффективно применяется искусственный интеллект. На перерабатывающих предприятиях успешно используют роботов. И все это стало возможным благодаря системной поддержке государства. Особое внимание уделяется подготовке кадров для отрасли с самых юных лет. Важным решением правительства стало создание агротехнологических классов, которые воспитывают специалистов для агропромышленного комплекса, начиная со школьной скамьи. В рамках нацпроекта их уже появилось более 1000. К концу 2030 года таких классов должно быть около 18 тысяч. Кроме того, для работников агропромышленного комплекса создаются комфортные условия для работы и отдыха. Благодаря проекту «Российское село» преобразование уже охватили 13 тысяч населенных пунктов. В России изменится процедура оформления пьяных водителей. Протокол об их отстранении перед проверкой на трезвость станет необязательным. Автоинспекторы получат право при подозрении, что автомобилист не трезв, либо составлять отдельный протокол об отстранении от управления, либо ставить соответствующую отметку об отстранении в других процессуальных документах, например, в акте освидетельствования на состояние опьянения или в протоколе направления на медосвидетельствование. Такая же схема будет действовать и в отношении протокола о задержании транспортного средства. Причем оформление протокола об отстранении от управления транспортным средством в любом случае является обязательным. Это самая первая бумага, которую обязан составить полицейский перед тем, как предложить водителю пройти проверку на алкоголь. Отмечается, чем меньше у автоинспекторов будет бумажные волокиты, тем больше времени они смогут уделить выявлению на дороге нарушений правил дорожного движения. Официальный курс американского доллара – 73 рубля 14 копеек. Курс единой европейской валюты – 86 рублей 29 копеек. Сейчас в Брянске около 19 градусов в плюсовом диапазоне. Атмосферное давление – 733 миллиметра, тутного столба ветер южный – от 4 до 6 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3.2 Радио. До встречи в эфире.
1: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: Страсть. Это рок.
1: Реклама.
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3-2 радио в колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17:00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 32radio.ru или в чате прямой трансляции. Спортивный четверг. Держим руку на пульсе.
1: Рекламная служба 32 радио. 404-333. Код города 48-32.
4: По городу промчались свежим ветром, прошлись по улицам веселым волшебством.

just a bridge. Let's go.

Thank you.

0: Реклама. Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
1: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
2: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3.2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
3: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
4: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
5: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха понизится до плюс 15. Возможен небольшой

0: Большой дождь, ветер юго-западный 3 метра в секунду. С порывами до 8. Давление в норме 737 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72-41-41.
2: Братья наши меньшие и их большие истории. Об этом программа Екатерины Зойдиной «Дай лапу». Смотрите на Брянской губернии по субботам в 11:00.
3: И в любое время на сайте губерния.тв.
2: 6+.
4: Реклама.
3: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
5: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
7: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
8: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
9: Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32-71-04.
4: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: пульс. Это страсть.
1: Страсть.
0: Это рок.
2: Все, что вы сейчас делаете, это незаконно!
3: Незаконное мероприятие.
2: Что вы творите? Вы вяжете детей, людей, женщин! Кто расстоят за свою семью?
3: Ваша безопасность!
2: Держите!

0: 12 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Россияне стали активнее брать кредиты на покупку автомобилей. Это касается как совершенно новых транспортных средств, так и машин с пробегом. Количество этих займов выросло примерно на 20%, ну, плюс-минус в обоих случаях. Интересно, что по общей сумме кредитов на новые автомобили приходится немногим больше средств, чем на бэушки. С вами за баранкой Александр Карпов. Здравствуйте. Спонсор программы «Дизель-центр». Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных и топливных систем в Брянске. «Дизель-центр». Улица Фосфоритная, 1. Телефон 8-953-276-40-85.
0: Автомобильные факты.
1: Аналитическое агентство «Автостат» зафиксировало существенный подъем в сегменте кредитования новых автомобилей. В середине весны их количество выросло на 21% год к году, объем выданных средств аж на 48%. Эксперты объясняют это повышением цен на новые машины. Рынок подержанных автомобилей демонстрировал противоположную динамику. Кредитование бэушек за прошлый год сократилось почти вдвое, поскольку они не попадают под программу субсидирования автопроизводителей. Однако, благодаря снижению ключевой ставки наблюдается оживление. Так, по итогам ушедшего месяца зафиксирован рост на 19% по количеству и на 40% в денежном выражении. Ожидается, что доля кредитных автомобилей на российском рынке останется высокой и продолжит увеличиваться. Тем не менее, статистические данные выявляют серьезную проблему доступности автокредитов, поскольку более 60% россиян сегодня фактически не могут их получить. Для одобрения заявки требуется, чтобы доход заемщика как минимум вдвое превышал ежемесячный платеж, который в среднем сейчас составляет около 37 тысяч рублей. Обращая внимание, в среднем, по данным Росстата, лишь около 40% российских граждан соответствуют этому требованию. Анализ доходов населения показывает, что при средней заработной плате в 98 тысяч рублей по итогам ушедшего года лишь 17% россиян имеют доход выше 100 тысяч рублей. Значительная часть населения, 62%, то есть 2/3, зарабатывают менее 60 тысяч рублей, что делает их неплатежеспособными для получения автокредита.
0: Автомобильные факты.
1: С осени прошлого года средний размер автокредита стал дороже 1,5 миллиона рублей. К началу нынешнего года россияне брали машины в кредит в среднем на почти 6 лет. Проценты по ним составляли около 21,5 в год. Из-за этого каждый месяц за машину приходится платить больше 37 тысяч рублей. Чтобы получить такой кредит, нужно зарабатывать как минимум 74 тысячи рублей в месяц. Получается, что 62% россиян, чей доход меньше 60 тысяч рублей, соответственно, не могут позволить себе такой возможности. Еще почти 21,5% россиян – это люди, которые зарабатывают от 60 до 100 тысяч рублей. Тоже могут столкнуться с отказом, а все потому, что банки стали более осторожными, поскольку Центробанк ввел новые правила. После того, как в очень-очень удачный 23-24 год люди активно брали машины, многие стали задерживать платежи, особенно те, кто брал машину с маленьким первоначальным взносом. Поэтому банки теперь внимательнее проверяют, кому давать деньги в долг. К тому же машины сами по себе стали намного дороже. В 25-м году новая машина уже стоила в среднем 3 миллиона 170 тысяч рублей. Таким образом, за последние 3 года стоимость машин выросла от 60 до 80% по разным маркам и комплектациям. Ситуация, скажем прямо, вырисовывается так себе. Машины становятся дороже, и рост благосостояния населения за ними попросту не поспевает. Напомню, что согласно статистике, автопарк в нашей стране стремительно стареет. Это, разумеется, влияет на безопасность. Как это увязано со стратегией по безопасности дорожного движения, пока не могу уловить, поскольку одно другому попросту противоречит. Но будем надеяться, что там наверху где-то все это прекрасно понимают и в конце концов разрулят ситуацию. Спонсор программы «Дизель-центр». Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных и топливных систем в Брянске. «Дизель-центр». Улица Фосфоритная, 1. Телефон 8-953-276-40-85.
2: Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем уже в Брянске. «Дизель-центр» — это современное оборудование, мастера с более чем 15-летним опытом и гарантия полгода. Приезжайте на диагностику и ремонт автомобиля к нам. «Дизель-центр», Фосфоритная, 1. Консультации по телефону 8-953-276-40-85.

0: хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Это пульс. Это страсть. Страсть. Это рок. Реклама.
1: Дача, прием! Овощной экипаж на грядке! Пилот Морковка запрашивает посадку!
2: Дача на связи! Посадку разрешаю!
3: Стартуем в дачный сезон вместе с аэропарком! Здесь все для сада, огорода, цветения, вдохновения и богатого урожая!
2: Семена и саженцы, дачный инвентарь и мебель, уютный декор и нужные мелочи!
3: Прогноз на май благоприятен для дачников! Погода радует, аэропарк помогает!
1: Встречаемся в аэро!
4: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И... купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
5: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
6: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
7: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: Пульс. Это страсть. Это рок. 3-2 радио представляет.
1: Здравствуйте, с вами программа «Метод Карлова», и я ее ведущий Карлов Андрей. У нас существует заблуждение, что эмоциональные люди лучше чувствуют эмоции других людей. Это ошибка. Эмоциональные люди склонны много и глубоко переживать собственные эмоции. А если они внимательны, такое тоже бывает, но гораздо реже, то они оценивают ваши эмоции под влиянием своих эмоций. Они оценивают вашу ситуацию через призму своих собственных переживаний. Хотя мы часто к таким людям идем за советом. Нам кажется, что раз он чувствует хорошо свои эмоции, он поймет и меня, даст мне какой-то совет. Но, повторюсь, он это делает из своих эмоций, а не из ваших эмоций. Поэтому, если вы хотите чувствовать эмоции другого человека, если вы хотите действительно ему помочь, выслушать, дать совет, просто поддержать, что необходимо сделать? Необходимо перестать думать о себе, думать о своих чувствах и проблемах, освободиться, насколько это возможно, хотя бы на какой-то момент, чтобы выслушать человека от своих эмоций, отвлечься от них, сосредоточить все внимание на собеседнике, перейти в так называемое состояние спокойного присутствия, когда вы просто наблюдаете, анализировать его речь, его обороты, интонации, мимику, в общем, все то, что может дать вам информацию о его эмоциях. И тогда вы правда сможете прочувствовать эмоции другого человека. Вот тогда вы поймете, что он чувствует, что он переживает. И исходя уже из его эмоций, вы сможете его поддержать так, как это человеку необходимо. Замечайте эмоции других, замечайте эмоции свои и обогащайте друг друга яркими и позитивными эмоциями. Это был «Метод Карлова».
0: 3-2 радио. Ты все правильно делаешь.

0: Реклама. Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит, и разрулит.
1: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
2: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
3: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48. 7:32.

0: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха понизится до плюс 15. Возможен небольшой дождь, ветер юго-западный 3 метра в секунду. С порывами до 8. Давление в норме 737 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72 41 41.
2: Реклама. Ваша свадьба в самом сердце города. Ресторан «Севен» – воплощение вашей мечты. Исторический особняк, интерьеры, от которых замирает сердце, изысканная кухня и великолепный сервис. Семь – значит семья. Ресторан «Севен» – ваш счастливый номер. Брянск, площадь Карла Маркса, 7, 32, 17, 17.
3: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
2: Рекламная служба 3.2 радио 404-333. Код города 48-32.

пульс. Это страсть. Страсть.

0: Ижевске 14 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Брянщина признана субъектом России с высоким уровнем долговой устойчивости. Как сообщило Министерство финансов, системный и эффективный подход к управлению финансами и работе с бюджетом, проводимый Брянской администрацией и финансовым блоком правительства региона, позволило полностью избавиться от коммерческого долга к 2021 году. С 1 марта 2021 госдолг Брянской области полностью состоит из бюджетных кредитов по низким процентным ставкам. По итогам ушедшего регион вышел на второе место в Центральном федеральном округе и на 11 место в России по уровню долговой нагрузки. Ранее на оперативном совещании в правительстве сообщили, Брянской области будет списана задолженность по бюджетным кредитам в объеме 392 миллионов рублей. Высвобожденные средства планируют направить на социальные расходы бюджета. Всего в рамках поручения президента объем списанных Брянщине в прошлом и нынешнем годах бюджетных кредитов составил порядка 6 миллиардов рублей. Стратегии повышения безопасности дорожного движения обсудили в правительстве Брянской области. Отмечается, в настоящее время реализуется комплекс мероприятий, направленных на снижение числа несчастных случаев, в том числе на пешеходных переходах. Помимо этого, стартовали профилактические мероприятия для детей в преддверии летнего сезона. Ведется профилактика дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах. Также оценивается состояние деятельности по установке камер, фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Согласно статистике, за 5 лет в Брянской области в 1,5 раза увеличилось количество машин, а вот число погибших напротив снижается, и это свидетельствует об эффективности проводимой совместной работы. Анонсированный рост тарифов ЖКХ на 33,5% за 4 года вызвал много вопросов в российском парламенте. В Государственной Думе перед комитетами поставлена задача разобраться, почему Министерство экономического развития прогнозирует значительный рост тарифов на коммунальные услуги до 2029 года на 33,5%. Отмечается, в настоящее время поступает огромное количество обращений со стороны граждан в связи с таким прогнозом. Все это происходит на фоне заявлений Министерства экономического развития, свидетельствующего о снижении инфляции и прогнозных показателей до конца года в размере 5%. С другой стороны, прогнозируется рост тарифов двукратный относительно инфляционных ожиданий. По данным Федеральной антимонопольной службы, за последние годы россияне переплатили за коммунальные услуги почти 100 миллиардов рублей. О введении дня тишины при приеме в вузы объявила Миноборнауки. В ведомстве подчеркивают дату публикации, а зачисления абитуриенты не смогут менять заявление или согласие на поступление. Напомню, в этом году российские университеты начнут принимать студентов по обновленным правилам. Теперь подать заявление через сайты вузов нельзя. Электронная подача доступна только через сервис поступления в вузы онлайн на госуслугах. Лично или по почте документы отправлять по-прежнему разрешается. Абитуриент может выбрать максимум 5 вузов и до 5 направлений в каждом. Для бюджета и платного отделения оформляются отдельные заявления. Иностранцам разрешили отправлять документы через приложение RUID и поступать по внутренним экзаменам без ЕГЭ. Раньше выпускники среднего профессионального образования часто обходились внутренними экзаменами вместо ЕГЭ. Теперь это возможно лишь при совпадении профиля колледжа и будущей специальности в вузе. Официальный курс американского доллара – 73 рубля 14 копеек. Курс единой европейской валюты – 86 рублей 29 копеек. Сегодня вечерние часы. Синоптики обещают брянские похолодания до плюс 15 градусов. Ночные столбики термометров опустятся еще ниже и будут колебаться около 10 градусной отметки. Атмосферное давление – 733 миллиметра. Ртутного столба ветер южный – 4 до 6 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.
3: Поцелуями нежными ли, нижними ли, это будет нетрудно.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: В один день Олег задумался продать дачу. И... продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
5: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58-19-66.
6: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама.
1: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
2: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3.2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
3: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: Рекламная служба 3.2 радио. 404 333. Код города 48. 7.32.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха понизится до плюс 15. Возможен небольшой дождь, ветер юго-западный 3 метра в секунду. С порывами до 8. Давление в норме 737 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.rf и по телефону 72-41-41.
3: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50-50-23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50-50-23. Продаешь автомобиль? Звони 50-50-23.
4: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3-2 радио в колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17:00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3-2-радио.ру или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
3: Рекламная служба 3-2-радио. 404-333. Код города 4832.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Катапульта. Это страсть.
1: Страсть.
0: Это рок. В городе партизанской славы 15 часов.

0: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 87.9 FM. Твое радио. Твоего города. 3-2 радио.
1: История рядом. Программа о Брянске, людях и событиях с ним связанных.
2: Свенский монастырь. Корни его истории уходят во времена князя Романа Брянского в 1288 год. Князь неожиданно начал слепнуть и, помня о чудотворной иконе Божьей Матери, послал за ней в Киево-Печорскую лавру своего архимандрита. Получив святыню, брянцы на ладье отправились по реке обратно, но по преданию ладья вдруг застопорилась на одном месте и никак не хотела плыть дальше. Пришлось заночевать на берегу, а утром икона исчезла. Нашли ее под старым дубом у меловой горы над Десной. Услышав о таких делах, князь сам примчался к этому месту, помолился и попросил прозрения. И прозрел. Воодушевленный таким чудом, он пообещал в удел Богородице все, что видит вокруг. Стал сам заготавливать лес, построил деревянный храм и выделил золото и серебро на его обустройство. Богатый каменный собор появился во времена Ивана Грозного в 1578 году с семиярусным резным иконостасом в 33 метра, украшенным золотом, серебром и драгоценными камнями. В общем, зрелище было величественное, но потом началась черная полоса. Кем только не разграблялся и не жегся храм. Монахи успели спасти только чудотворную икону. В 30-е годы прошлого столетия собор взорвали подрывники. Жуткое зрелище предстало перед глазами очевидцев. Летящие вниз купола, горы обломков зданий Свенского монастыря, надгробий с монастырского кладбища. При взрыве пострадали церковь во имя печорских чудотворцев Антония и Феодосия и колокольня. А еще раньше разобрали на кирпич домик Петра I. В 70-х годах прошлого столетия взялись за восстановление монастыря. В 1988 году он открыл свои ворота как краеведческий музей. А в 1992 году в Свенском Свято-Успенском монастыре при стечении народа был отслужен первый молебен в обители РПЦ. С тех пор Свенский монастырь продолжает быть символом русского духа и брянской природной красоты. Весной здесь цветет яблоневый сад, летом благоухают травы, осенью его украшают золотые деревья, зимой здесь удивительная белая сказка.
1: История рядом. Слушай подкаст «История рядом» на волнах 3-2 радио и ВКонтакте.
0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32 71 04.
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды «Глэмпинг Зеленый берег». Звоните 72

0: Народный мастер, дока, мастак, искусник или просто народный мастер. Все это герои программы Светланы Дробковой. Смотрите по вторникам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук обозначил ключевые задачи на новом посту. Глава региона подчеркнул, перед брянским субъектом федерации стоят серьезные вызовы, особенно в текущей политической и военной обстановке. В этой связи будут приложены все усилия для того, чтобы добиться необходимых результатов и, прежде всего, конечно, оправдать доверие жителей Брянской области.
2: Я искренне совершенно заявляю, для меня, что это большая честь и огромная ответственность работать в Брянской области. Это легендарный регион, исторический регион, с богатейшей историей, традициями, высочайшим человеческим потенциалом, известный во всей нашей большой стране. Отлично осознаю, какая это сложная масштабная задача. Вызовы действительно стоят перед регионом серьезнейшие, особенно в текущей политической обстановке, военной обстановке. Со своей стороны заявляю, что приложу все усилия, все знания, опыт, здоровье для того, чтобы добиться необходимых результатов, ну и прежде всего, конечно, оправдать доверие жителей Брянской области. Главная цель – это работать для людей, работать честно, открыто. К этому призываю всю управленческую команду, не только правительство и законодательное собрание регионов, но и федеральных структур, территориальных представительств, уважаемые силовики. Основные приоритеты – это, безусловно, безопасность населения и условия для стабильного развития, для того, чтобы люди чувствовали себя безопасными, сытыми и готовыми жить, оставаться в Брянской области. Уверен, что этих результатов можно добиться только эффективной работы в целом команды, я уже и обозначил. И, в общем-то, от всех присутствующих жду такого же понимания наших общих задач. Уверен, что мы сохраним Брянскую область для следующих поколений, такой же сильной, интересной и красивой.
1: Как отметили в Кремле, каждое назначение временно исполняющего обязанности главы региона – это отдельное решение президента Владимира Путина. Отмечается, хотя социальные лифты и программы подготовки кадров, такие как «Школа губернаторов» и «Время героев» работают, все назначения только ими ограничиваться не могут. Порядка 6,5 миллиардов рублей направлены на реализацию 42 инвестпроектов в Брянской области. Как отметили в Комитете Брянской областной думы по бюджету, налогам и экономической политике, господдержкой в форме налоговых льгот за прошедший год воспользовались 23 предприятия. Сумма государственной поддержки составила около 657,5 миллионов рублей. Во все уровни бюджетов уплачено порядка 16,5 миллиардов рублей налогов. В областной бюджет перечислено более 5,5 миллиардов рублей. Объем выручки составил около 194 миллионов. Миллиардов рублей. Создано порядка 180 новых рабочих мест. Ранее сообщалось, в Брянской области изменили закон о промышленной политике региона. Он регулирует отдельные положения, касающиеся механизма предоставления субсидий и грантов товаропроизводителей всех форм собственности. Таким образом, документ привели в соответствие с региональным законодательством. Отмечено, ведущая роль в промышленном производстве области принадлежит обрабатывающей промышленности. По итогам ушедшего года на ее долю приходится около 93,5% от всего объема, отгруженной в регионе продукции. Россия пошла по пути создания своих технологических решений, заявил Владимир Путин. Президент выразил убеждение, оправдывает себя и стратегическая линия, а также принятие решений, главное из которых – не копировать чужое, а задавать тенденции на рынках, осваивать новые виды конкурентной продукции, включая выпуск качественных самолетов, железнодорожной, сельскохозяйственной и иной техники. По мнению главы государства, в их числе создание и ускоренное внедрение промышленных роботов, цифровых платформ и автономных систем, а также технологий искусственного интеллекта. Президент также указал на необходимость обратить внимание на повышение скорости принятия решений в промышленности. Напомню, ранее Владимир Путин подчеркивал важность того, чтобы Россия находилась в авангарде идущих в мире технологических перемен. Передовые технологии прочно вошли в работу агропромышленного комплекса России. Сегодня в полях работают десятки тысяч единиц техники с элементами автопилотирования. В животноводстве эффективно применяется искусственный интеллект. На перерабатывающих предприятиях успешно используют роботов. И все это стало возможным благодаря системной поддержке государства. Особое внимание уделяется подготовке кадров для отрасли с самых юных лет. Важным решением правительства стало создание агротехнологических классов, которые воспитывают специалистов для агропромышленного комплекса, начиная со школьной скамьи. В рамках нацпроекта их уже появилось более 1000. К концу 2030 года таких классов должно быть около 18 тысяч. Кроме того, для работников агропромышленного комплекса создаются комфортные условия для работы и отдыха. Благодаря проекту «Российское село» преобразование уже охватили 13 тысяч населенных пунктов. предстоящие выходные синоптики прогнозируют в Брянске и дождь, и солнце, и даже первый майский гром. Температура воздуха в дневные часы будет колебаться около 20-22. В ночные столбики термометров будут опускаться до плюс 10 градусов. Атмосферное давление около 740 миллиметров ртутного столба. Ветер западный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3.2 Радио. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общения?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио. Ты все правильно делаешь. Реклама.
1: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». ОГРН 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
2: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
3: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
4: О, сколько нам открытий ярких сердечно дарит теплый май. Встречай весну с аэропарком. Рыхли, крути, готовь, качай. Качай музло, бицуху, воду. Готовь качели, шашлыки, машину, велик. На природу, на дачу. Всех своих вези. Все для дачи, спорта и отдыха на природе в магазинах ТРЦ «Аэропарк». Приходи, выбирай свое и качай вместе с «Аэро».
5: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3.2 радио в колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17.00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3.2radio.ru или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Страсть. Это рок.
1: Привет, мы группа 100-граммовая фея.
2: Слушайте наш трек «Раз, два, три» на 3-2 радио.

0: Реклама.
1: Дача, прием! Овощной экипаж на грядке! Пилот «Морковка» запрашивает посадку.
2: Дача на связи. Посадку разрешаю.
3: Стартуем в дачный сезон вместе с аэропарком. Здесь все для сада, огорода, цветения, вдохновения и богатого урожая.
2: Семена и саженцы, дачный инвентарь и мебель, уютный декор и нужные мелочи.
3: Прогноз на май благоприятен для дачников. Погода радует, аэропарк помогает.
1: Встречаемся в аэро.
4: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
5: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3-2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41. ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха понизится до плюс 15. Возможен небольшой дождь, ветер юго-западный 3 метра в секунду. С порывами до 8. Давление в норме 737 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72 41 41.
2: Реклама.
3: Лето уже на старте. Приглашаем в детский лагерь «Ровесник». Страну детства, место удивительных встреч и ярких впечатлений. Творческие мастерские, авторские программы и спортивные состязания. «Ровесник». 4 уникальные смены уже ждут вас. Забронируйте путевку на ровесник32.ру или по телефону 8-910-338-68-67. Вместе сделаем яркое лето.
4: 12+.
5: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
7: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
8: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
9: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО НСПК. Подробности акции на сайте вампривет.ру.
10: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
11: Рекламная служба 3.2 радио. 404 333. Код города 48 32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Россияне стали активнее брать кредиты на покупку автомобилей. Это касается как совершенно новых транспортных средств, так и машин с пробегом. Количество этих займов выросло примерно на 20%, ну, плюс-минус в обоих случаях. Интересно, что по общей сумме кредитов на новые автомобили приходится немногим больше средств, чем на бэушки. С вами за баранкой Александр Карпов. Здравствуйте. Спонсор программы «Дизель-центр». Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных и топливных систем в Брянске. «Дизель-центр». Улица Фосфоритная, 1. Телефон 8-953-276-40-85.
0: Автомобильные факты.
1: Аналитическое агентство «Автостат» зафиксировало существенный подъем в сегменте кредитования новых автомобилей. В середине весны их количество выросло на 21% год к году, объем выданных средств аж на 48%. Эксперты объясняют это повышением цен на новые машины. Рынок подержанных автомобилей демонстрировал противоположную динамику. Кредитование бэушек за прошлый год сократилось почти вдвое, поскольку они не попадают под программу субсидирования автопроизводителей. Однако, благодаря снижению ключевой ставки наблюдается оживление. Так, по итогам ушедшего месяца зафиксирован рост на 19% по количеству и на 40% в денежном выражении. Ожидается, что доля кредитных автомобилей на российском рынке останется высокой и продолжит увеличиваться. Тем не менее, статистические данные выявляют серьезную проблему доступности автокредитов, поскольку более 60% россиян сегодня фактически не могут их получить. Для одобрения заявки требуется, чтобы доход заемщика как минимум вдвое превышал ежемесячный платеж, который в среднем сейчас составляет около 37 тысяч рублей. Обращая внимание, в среднем, по данным Росстата, лишь около 40% российских граждан соответствуют этому требованию. Анализ доходов населения показывает, что при средней заработной плате в 98 тысяч рублей по итогам ушедшего года лишь 17% россиян имеют доход выше 100 тысяч рублей. Значительная часть населения, 62%, то есть 2/3, зарабатывают менее 60 тысяч рублей, что делает их неплатежеспособными для получения автокредита.
0: Автомобильные факты.
1: С осени прошлого года средний размер автокредита стал дороже 1,5 миллиона рублей. К началу нынешнего года россияне брали машины в кредит в среднем на почти 6 лет. Проценты по ним составляли около 21,5 в год. Из-за этого каждый месяц за машину приходится платить больше 37 тысяч рублей. Чтобы получить такой кредит, нужно зарабатывать как минимум 74 тысячи рублей в месяц. Получается, что 62% россиян, чей доход меньше 60 тысяч рублей, соответственно, не могут позволить себе такой возможности. Еще почти 21,5% россиян – это люди, которые зарабатывают от 60 до 100 тысяч рублей. Тоже могут столкнуться с отказом, а все потому, что банки стали более осторожными, поскольку Центробанк ввел новые правила. После того, как в очень-очень удачный 23-24 год люди активно брали машины, многие стали задерживать платежи, особенно те, кто брал машину с маленьким первоначальным взносом. Поэтому банки теперь внимательнее проверяют, кому давать деньги в долг. К тому же машины сами по себе стали намного дороже. В 25-м году новая машина уже стоила в среднем 3 миллиона 170 тысяч рублей. Таким образом, за последние 3 года стоимость машин выросла от 60 до 80% по разным маркам и комплектациям. Ситуация, скажем прямо, вырисовывается так себе. Машины становятся дороже, и рост благосостояния населения за ними попросту не поспевает. Напомню, что согласно статистике, автопарк в нашей стране стремительно стареет. Это, разумеется, влияет на безопасность. Как это увязано со стратегией по безопасности дорожного движения, пока не могу уловить, поскольку одно другому попросту противоречит. Но будем надеяться, что там наверху где-то все это прекрасно понимают и в конце концов разрулят ситуацию. Спонсор программы «Дизель-центр». Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных и топливных систем в Брянске. «Дизель-центр». Улица Фосфоритная, 1. Телефон 8-953-276-40-85.
2: Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем уже в Брянске. «Дизель-центр» — это современное оборудование, мастера с более чем 15-летним опытом и гарантия полгода. Приезжайте на диагностику и ремонт автомобиля к нам. «Дизель-центр», Фосфоритная, 1. Консультации по телефону 8-953-276-40-85.

0: радио. Ты все правильно делаешь. Реклама.
1: Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32 71 04.
2: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
3: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3-2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: 3-2 Радио представляет.
2: Здравствуйте, с вами программа «Метод Карлова». И я ее ведущий Карлов Андрей. Сейчас мы часто пишем комментарии в соцсетях, особенно восторженные комментарии, почти под любой фотографией близких нам людей. Превосходно, восхитительно, вы неотразимы, какая красота и так далее. Я называю это разбазариванием эмоций. Что вы делаете? Вы переоцениваете. Потрясающе, например. Вот кто-то пишет потрясающе под обычной фотографией. Потрясающе — это тогда, когда что-то произошло в жизни впервые настолько с вами ярко, что вы это запомнили на всю жизнь. Правда, вот эта фотография вашего родственника на фоне какого-то пляжа потрясла вас настолько? И ведь что получается? Разбазариваете эмоции, отдавая их попросту в пустоту, потому что эта фотография не стоит этих эмоций. Вы их не испытываете, вы их разбазариваете, вы их не проживаете, вы пишете эти слова, а эмоциональный ваш заряд заканчивается, он становится ниже. Что делать? Кто-то скажет, а что делать? Откройте словарь. Наберите в интернете синонимы к слову «потрясающе», синонимы к слову «красиво», синонимы к слову «мило». И найдите другие слова, которые будут подходить к этой ситуации. И тогда, с одной стороны, вы не будете разбазаривать свои собственные эмоции попусту, а с другой стороны, вы не будете лукавить. Потому что, ну давайте будем откровенны. Когда вы пишете «потрясающе» под обычной фотографией, все же понимают, что вы лукавите. И вы, и тот человек, который эту фотографию выложил. Пусть вы это делаете даже из добрых побуждений. Поэтому берегите свои эмоции, отдавайте их близким, отдавайте им тем людям, которые действительно этого заслуживают. И тогда они к вам вернутся, от этих людей, в большей мере, я надеюсь. И тогда это будет хорошее и приятное использование эмоций. Это был «Метод Карлова».

0: Реклама. Собирай друзей и приходи в заводской бар. Музыка, вкусные закуски и специальные предложения. Заводской бар. Место хороших встреч. Подробности у администратора. Организатор ООО «Брянск пиво». Предложение действует с 11 марта по 30 апреля.
1: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в Аквамонтаж. Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в Аквамонтаж. 33 31 65.
4: Рекламная служба 3-2 радио. 404 333. Код города 48 32.

0: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометра покажут плюс 12. Пасмурно, ветер юго-западный с порывами до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки.

0: Реклама.
1: Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит, и разрулит.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
3: О, сколько нам открытий ярких! Сердечно дарит теплый май. Встречай весну с аэропарком. Рыхли, крути, готовь, качай. Качай музло, бицуху, воду. Готовь качели, шашлыки, машину, велик. На природу, на дачу. Всех своих вези. Все для дачи, спорта и отдыха на природе в магазинах ТРЦ «Аэропарк». Приходи, выбирай свое и качай вместе с «Аэро».
4: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
5: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде.

0: среди профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Страсть. Это рок. В Брянске 6 вечера.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук обозначил ключевые задачи на новом посту. Глава региона подчеркнул, перед брянским субъектом федерации стоят серьезные вызовы, особенно в текущей политической и военной обстановке. В этой связи будут приложены все усилия для того, чтобы добиться необходимых результатов и, прежде всего, конечно, оправдать доверие жителей Брянской области.
3: Я искренне совершенно заявляю, для меня, что это большая честь и огромная ответственность работать в Брянской области. Это легендарный регион, исторический регион, с богатейшей историей, традициями, высочайшим человеческим потенциалом, известный во всей нашей большой стране. Отлично осознаю, какая это сложная масштабная задача. Вызовы действительно стоят перед регионом серьезнейшие, особенно в текущей политической обстановке, военной обстановке. Со своей стороны заявляю, что приложу все усилия, все знания, опыт, здоровье для того, чтобы добиться необходимых результатов, ну и прежде всего, конечно, оправдать доверие жителей Брянской области. Главная цель – это работать для людей, работать честно, открыто. К этому призываю всю управленческую команду, не только правительство и законодательное собрание регионов, но и федеральных структур, территориальных представительств, уважаемые силовики. Основные приоритеты – это, безусловно, безопасность населения и условия для стабильного развития, для того, чтобы люди чувствовали себя безопасными, сытыми и готовыми жить, оставаться в Брянской области. Уверен, что этих результатов можно добиться только эффективной работы в целом команды, я уже и обозначил. И, в общем-то, от всех присутствующих жду такого же понимания наших общих задач. Уверен, что мы сохраним Брянскую область для следующих поколений, такой же сильной, интересной и красивой.
2: Как отметили в Кремле, каждое назначение временно исполняющего обязанности главы региона – это отдельное решение президента Владимира Путина. Отмечается, хотя социальные лифты и программы подготовки кадров, такие как «Школа губернаторов» и «Время героев» работают, все назначения только ими ограничиваться не могут. Брянщина признана субъектом России с высоким уровнем долговой устойчивости. Как сообщило Министерство финансов, системный и эффективный подход к управлению финансами и работе с бюджетом, проводимый Брянской администрацией и финансовым блоком правительства региона, позволило полностью избавиться от коммерческого долга к 2021 году. С 1 марта 2021 госдолг Брянской области полностью состоит из бюджетных кредитов по низким процентным ставкам. По итогам ушедшего регион вышел на второе место в Центральном федеральном округе и на 11 место в России по уровню долговой нагрузки. Ранее на оперативном совещании в правительстве сообщили, Брянской области будет списана задолженность по бюджетным кредитам в объеме 392 миллионов рублей. Высвобожденные средства планируют направить на социальные расходы бюджета. Всего в рамках поручения президента объем списанных Брянщине в прошлом и нынешнем годах бюджетных кредитов составил порядка 6 миллиардов рублей. В Брянской области реализуется масштабная программа капитального ремонта многоквартирных жилых домов. Известно, согласно плану, мероприятие на Брянщину доставят 46 лифтов из Москвы. Оборудование поставит Карачаровский механический завод. Новые лифты в многоэтажке установят замену устаревших. Модернизированные модели отличают низкие показатели шума и плавный ход. Работы уже стартовали в трех многоэтажках Брянска. Лифты Карачаровского механического скоро появятся в доме номер 15 по улице 22-го съезда КПСС, в доме номер 8 по улице Котовского и в доме номер 45 в микрорайоне Московский. Добавлю, в целом в нынешнем году планируется отремонтировать порядка 200 многоэтажек. Известно, более чем в 100 домах будут сделаны новые кровли. Это самый частый вид работ. Планируется замена инженерных сетей. В 57 домах планируется обновить газовое оборудование. Напомню, с нынешнего года будет проводиться обследование технического состояния многоквартирных домов. По его результатам список многоэтажек, которые будут капитально отремонтированы, может меняться. В Брянской области продолжается реализация государственной программы формирования комфортной городской среды. Жители Брянска выбрали фаворитов среди территорий для благоустройства в рамках голосования за общественные территории, которые преобразятся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». В список включены 4 объекта. Бульвар с розарием на улице Комсомольской, Липовая аллея на улице Брянского фронта, сквер Паровоз на улице Гомельской и сквер Есенинской на 2 Мичурина. В настоящее время свои голоса уже отдали порядка 38 тысяч человек. Лидирует бульвар с розарием напротив дома номер 15 по улице Комсомольской в Бежице. За него проголосовали более 15 тысяч человек. На втором месте сквер Паровоз в Фокинке с результатом в 11 тысяч голосов. Третью строчку занимает сквер Есенинский в Володарском районе. Порядка 6 тысяч голосов. Замыкает список Липовая аллея на улице Брянского фронта в Советском районе. Ее выбрали чуть более 5 тысяч человек. предстоящие выходные синоптики прогнозируют в Брянске и дождь, и солнце, и даже первый майский гром. Температура воздуха в дневные часы будет колебаться около 20-22. В ночные столбики термометров будут опускаться до плюс 10 градусов. Атмосферное давление около 740 миллиметров ртутного столба. Ветер западный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3.2 Радио. До встречи в эфире.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
3: Лето уже на старте. Приглашаем в детский лагерь «Ровесник». Страну детства, место удивительных встреч и ярких впечатлений. Творческие мастерские, авторские программы и спортивные состязания. «Ровесник». Четыре уникальные смены уже ждут вас. Забронируйте путевку на ровесник32.ру или по телефону 8 910 338 68 67. Вместе сделаем яркое лето.
4: 12+.
5: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
6: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
7: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции «Ипарасанов ОВ». Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
8: Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32-71-04.
9: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
10: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: радио.
1: История рядом. Программа о Брянске, людях и событиях с ним связанных.
2: Цыганский колодец в Чайковичах. Чайковичи когда-то были поселком. Ныне это район в черте города за Бежицей. И таится в нем одно чудо. В этих местах кругом было много болот. В них несметное число чаек. Отсюда и название Чайковича пошло. Как гласит предание, Чайковичи – древнее поселение. Оно упоминалось в списке Брянского уезда еще в 1678 году. В конце 18 века село принадлежало нескольким владельцам. В нем были два пруда, водяная мельница и винокуренный завод. К середине 19 века число жителей здесь составляло более 300 человек. По переписи 1926 года числились поселок Чайка и деревня Чайковичи. В первом было 4 хозяйства и 32 человека, а во втором селении более 200 дворов, а проживало в них свыше 1000 человек. Дома строились вдоль многокилометровой центральной улицы Чайковского. Когда-то здесь проходила основная дорога из Брянска на Дядьково. Потом ее перенесли в другое место, выпрямили. Разрастаясь, деревня подступила к самой Бежице, к комвольному комбинату, подписав себе приговор стать частью города Брянска. В Чайковичах живет цыганская община. Начнем с того, что единого цыганского народа не существует. Имеется множество групп, которые сами цыгане называют порой нациями. Они очень сильно отличаются друг от друга языком и занятиями. Бывает даже так, что одна группа не считает другую за цыган.
1: История рядом. Слушай подкаст «История рядом» на волнах 3.2 радио и ВКонтакте.
0: Едешь с работы и слушаешь 3.2 радио.

0: Реклама. В один день Олег задумался продать дачу. И... продал! Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
1: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
2: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
3: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3-2 радио в колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17:00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3-2-радио.ру или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
5: Где встречается такое, что земля над головой?
6: Не знаю. Где?
5: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
6: Где?
5: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
6: О, это я знаю. В автокресле.
7: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометра покажут плюс 12. Пасмурно, ветер юго-западный с порывами до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.

0: приструнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3.2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
1: Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32 71 04.
2: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Дача, прием! Овощной экипаж на грядке! Пилот «Морковка» запрашивает посадку!
4: Дача на связи! Посадку разрешаю!
5: Стартуем в дачный сезон вместе с аэропарком! Здесь все для сада, огорода, цветения, вдохновения и богатого урожая!
6: Семена и саженцы, дачный инвентарь и мебель, уютный декор и нужные мелочи!
7: Прогноз на май благоприятен для дачников! Погода радует, аэропарк помогает!
8: Встречаемся в аэро!
9: Ваша свадьба в самом сердце города. Ресторан «Севен» – воплощение вашей мечты. Исторический особняк, интерьеры, от которых замирает сердце, изысканная кухня и великолепный сервис. Семь – значит семья. Ресторан «Севен» – ваш счастливый номер. Брянск, площадь Карла Маркса, 7, 32, 17, 17.
10: Начинаем упражнение для правильного перехода дороги. Поворачиваем голову налево, направо и снова налево. Убедились, что на дороге безопасно? Начинайте переход.
11: Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
12: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама.
1: Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит, и разрулит.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
3: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометра покажут плюс 12. Пасмурно, ветер юго-западный с порывами до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

своими осколками, каждому в тело тишина виновата. Старой дверью уныло мне след проскрипел.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: два радио. В Брянске 8 вечера.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук обозначил ключевые задачи на новом посту. Глава региона подчеркнул, перед брянским субъектом федерации стоят серьезные вызовы, особенно в текущей политической и военной обстановке. В этой связи будут приложены все усилия для того, чтобы добиться необходимых результатов и, прежде всего, конечно, оправдать доверие жителей Брянской области.
3: Я искренне совершенно заявляю, для меня, что это большая честь и огромная ответственность работать в Брянской области. Это легендарный регион, исторический регион с богатейшей историей, традициями, высочайшим человеческим потенциалом, известный во всей нашей большой стране. Отлично осознаю, какая это сложная масштабная задача. Вызовы действительно стоят перед регионом серьезнейшие, особенно в текущей политической обстановке, военной обстановке. Со своей стороны заявляю, что приложу все усилия, все знания, опыт, здоровье для того, чтобы добиться необходимых результатов, ну и прежде всего, конечно, оправдать доверие жителей Брянской области. Главная цель – это работать для людей, работать честно, открыто. К этому призываю всю управленческую команду, не только правительство и законодательное собрание регионов, но и федеральных структур, территориальных представительств, уважаемые силовики. Основные приоритеты – это, безусловно, безопасность населения и условия для стабильного развития, для того, чтобы люди чувствовали себя безопасными, сытыми и готовыми жить, оставаться в Брянской области. Уверен, что этих результатов можно добиться только эффективной работы в целом команды, я уже и обозначил. И, в общем-то, от всех присутствующих жду такого же понимания наших общих задач. Уверен, что мы сохраним Брянскую область для следующих поколений, такой же сильной, интересной и красивой.
2: Как отметили в Кремле, каждое назначение временно исполняющего обязанности главы региона – это отдельное решение президента Владимира Путина. Отмечается, хотя социальные лифты и программы подготовки кадров, такие как «Школа губернаторов» и «Время героев» работают, все назначения только ими ограничиваться не могут. Порядка 6,5 миллиардов рублей направлены на реализацию 42 инвестпроектов в Брянской области. Как отметили в Комитете Брянской областной думы по бюджету, налогам и экономической политике, господдержкой в форме налоговых льгот за прошедший год воспользовались 23 предприятия. Сумма государственной поддержки составила около 657,5 миллионов рублей. Во все уровни бюджетов уплачено порядка 16,5 миллиардов рублей налогов. В областной бюджет перечислено более 5,5 миллиардов рублей. Объем выручки составил около 194 миллионов. Миллиардов рублей. Создано порядка 180 новых рабочих мест. Ранее сообщалось, в Брянской области изменили закон о промышленной политике региона. Он регулирует отдельные положения, касающиеся механизма предоставления субсидий и грантов товаропроизводителей всех форм собственности. Таким образом, документ привели в соответствие с региональным законодательством. Отмечено, ведущая роль в промышленном производстве области принадлежит обрабатывающей промышленности. По итогам ушедшего года на ее долю приходится около 93,5% от всего объема отгруженной в регионе продукции. Россия пошла по пути создания своих технологических решений, заявил Владимир Путин. Президент выразил убеждение оправдывать себя и стратегическая линия, а также принятие решений, главное из которых – не копировать чужое, а задавать тенденции на рынках, осваивать новые виды конкурентной продукции, включая выпуск качественных самолетов, железнодорожной, сельскохозяйственной и иной техники. По мнению главы государства, в их числе создание и ускоренное внедрение промышленных роботов, цифровых платформ и автономных систем, а также технологий искусственного интеллекта. Президент также указал на необходимость обратить внимание на повышение скорости принятия решений в промышленности. Напомню, ранее Владимир Путин подчеркивал важность того, чтобы Россия находилась в авангарде идущих в мире технологических перемен. Передовые технологии прочно вошли в работу агропромышленного комплекса России. Сегодня в полях работают десятки тысяч единиц техники с элементами автопилотирования. В животноводстве эффективно применяется искусственный интеллект. На перерабатывающих предприятиях успешно используют роботов. И все это стало возможным благодаря системной поддержке государства. Особое внимание уделяется подготовке кадров для отрасли с самых юных лет. Важным решением правительства стало создание агротехнологических классов, которые воспитывают специалистов для агропромышленного комплекса, начиная со школьной скамьи. В рамках нацпроекта их уже появилось более 1000. К концу 2030 года таких классов должно быть около 18 тысяч. Кроме того, для работников агропромышленного комплекса создаются комфортные условия для работы и отдыха. Благодаря проекту «Российское село» преобразование уже охватили 13 тысяч населенных пунктов. Предстоящие выходные синоптики прогнозируют в Брянске и дождь, и солнце, и даже первый майский гром. Температура воздуха в дневные часы будет колебаться около 20-22. В ночные столбики термометров будут опускаться до плюс 10 градусов. Атмосферное давление около 740 миллиметров ртутного столба. Ветер западный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3.2 Радио. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: 2 радио.
1: Реклама. Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 327104.
2: Экспресс-сервис «Автошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: О, сколько нам открытий ярких сердечно дарит теплый май. Встречай весну с аэропарком. Рыхли, крути, готовь, качай. Качай музло, бицуху, воду. Готовь качели, шашлыки, машину, велик. На природу, на дачу. Всех своих вези. Все для дачи, спорта и отдыха на природе в магазинах ТРЦ «Аэропарк». Приходи, выбирай свое. И качай вместе с «Аэро».
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
6: Надежный и хороший агентство недвижимости «Этажи».
7: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
8: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3.2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
2: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3.2 радио в колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17.00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3.2radio.ru или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.
3: Всем привет! Мы брянская группа Stony Bakes. Слушайте нашу музыку на 3.2 радио.

0: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометра покажут плюс 12. Пасмурно, ветер юго-западный с порывами до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 21 час. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Россияне стали активнее брать кредиты на покупку автомобилей. Это касается как совершенно новых транспортных средств, так и машин с пробегом. Количество этих займов выросло примерно на 20%, ну, плюс-минус в обоих случаях. Интересно, что по общей сумме кредитов на новые автомобили приходится немногим больше средств, чем на бэушки. С вами за баранкой Александр Карпов. Здравствуйте. Спонсор программы «Дизель-центр». Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных и топливных систем в Брянске. «Дизель-центр». Улица Фосфоритная, 1. Телефон 8-953-276-40-85.
0: Автомобильные факты.
1: Аналитическое агентство «Автостат» зафиксировало существенный подъем в сегменте кредитования новых автомобилей. В середине весны их количество выросло на 21% год к году, объем выданных средств аж на 48%. Эксперты объясняют это повышением цен на новые машины. Рынок подержанных автомобилей демонстрировал противоположную динамику. Кредитование бэушек за прошлый год сократилось почти вдвое, поскольку они не попадают под программу субсидирования автопроизводителей. Однако, благодаря снижению ключевой ставки наблюдается оживление. Так, по итогам ушедшего месяца зафиксирован рост на 19% по количеству и на 40% в денежном выражении. Ожидается, что доля кредитных автомобилей на российском рынке останется высокой и продолжит увеличиваться. Тем не менее, статистические данные выявляют серьезную проблему доступности автокредитов, поскольку более 60% россиян сегодня фактически не могут их получить. Для одобрения заявки требуется, чтобы доход заемщика как минимум вдвое превышал ежемесячный платеж, который в среднем сейчас составляет около 37 тысяч рублей. Обращая внимание, в среднем. По данным Росстата, лишь около 40% российских граждан соответствуют этому требованию. Анализ доходов населения показывает, что при средней заработной плате в 98 тысяч рублей по итогам ушедшего года лишь 17% россиян имеют доход выше 100 тысяч рублей. Значительная часть населения, 62%, то есть 2/3, зарабатывают менее 60 тысяч рублей, что делает их неплатежеспособными для получения автокредита.
0: Автомобильные факты.
1: С осени прошлого года средний размер автокредита стал дороже 1,5 миллиона рублей. К началу нынешнего года россияне брали машины в кредит в среднем на почти 6 лет. Проценты по ним составляли около 21,5 в год. Из-за этого каждый месяц за машину приходится платить больше 37 тысяч рублей. Чтобы получить такой кредит, нужно зарабатывать как минимум 74 тысячи рублей в месяц. Получается, что 62% россиян, чей доход меньше 60 тысяч рублей, соответственно, не могут позволить себе такой возможности. Еще почти 21,5% россиян – это люди, которые зарабатывают от 60 до 100 тысяч рублей. Тоже могут столкнуться с отказом, а все потому, что банки стали более осторожными, поскольку Центробанк ввел новые правила. После того, как в очень-очень удачные 23-24 год люди активно брали машины, многие стали задерживать платежи, особенно те, кто брал машину с маленьким первоначальным взносом. Поэтому банки теперь внимательнее проверяют, кому давать деньги в долг. К тому же машины сами по себе стали намного дороже. В 25-м году новая машина уже стоила в среднем 3 миллиона 170 тысяч рублей. Таким образом, за последние 3 года стоимость машин выросла от 60 до 80% по разным маркам и комплектациям. Ситуация, скажем прямо, вырисовывается так себе. Машины становятся дороже, и рост благосостояния населения за ними попросту не поспевает. Напомню, что согласно статистике, автопарк в нашей стране стремительно стареет. Это, разумеется, влияет на безопасность. Как это увязано со стратегией по безопасности дорожного движения, пока не могу уловить, поскольку одно другому попросту противоречит. Но будем надеяться, что там наверху где-то все это прекрасно понимают и в конце концов разрулят ситуацию. Спонсор программы «Дизель-центр». Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных и топливных систем в Брянске. «Дизель-центр». Улица Фосфоритная, 1. Телефон 8-953-276-40-85.
2: Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем уже в Брянске. «Дизель-центр» — это современное оборудование, мастера с более чем 15-летним опытом и гарантия полгода. Приезжайте на диагностику и ремонт автомобиля к нам. «Дизель-центр», Фосфоритная, 1. Консультации по телефону 8-953-276-40-85.

0: два радио. Ты все правильно делаешь.
1: Реклама.
2: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: В связи с расширением производства предприятие группа компаний машиностроения и приборостроения набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404 333. Код города 48 732.

0: хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
2: 3-2 Радио представляет.
3: Здравствуйте, с вами программа «Метод Карлова». И я ее ведущий Карлов Андрей. Сейчас многие говорят о безусловном принятии. Чаще это говорят в отношении к детям, чуть реже говорят про взаимоотношения между взрослыми людьми. Но мне кажется, что для многих слово «безусловное принятие» приняло синоним слова «вседозволенность». То есть я делаю все, что считаю нужным, а ты должен, безусловно, это принимать, если ты мне друг, если ты мне родитель, если ты меня любишь, если мы с тобой семья и так далее. Но, друзья мои, это же не так. Точнее, да, я должен, безусловно, принимать твои действия, но и ты должен принимать, безусловно, мою порой негативную реакцию на твои действия. Когда ты грубишь, когда ты опаздываешь на встречи, когда ты даешь обещания и их не выполняешь, и я сержусь, я обижаюсь на тебя, я высказываю тебе претензии определенные. Ты говоришь, нет-нет-нет, стоп-стоп-стоп, ты должен меня, безусловно, принимать. Да, друг, я принимаю тебя, безусловно. Я не переучиваю тебя, я не стараюсь тебя изменить, я не читаю тебе нотации. Ну и ты будь добр, прими мою безусловную реакцию на твои действия. И как только вы говорите об этом человеку, вся его любовь к безусловному принятию тут же куда-то улетучивается. И не остается вот этих правил, что ты должен меня принимать. Потому что безусловное принятие – это история про двух, как минимум, людей. И если вы требуете безусловного принятия от другого, будьте готовы, безусловно, принимать его сами. Вот поэтому я считаю, что безусловное принятие в таком в глобальном масштабе в отношении многих людей – сомнительная затея. В отношении близких – да, друзей, родителей, жены, мужа, детей – да, это можно принимать, потому что вы можете в них воспитывать такое же безусловное принятие вас. Во всех остальных случаях нужно быть очень аккуратным с безусловным принятием и с требованиями от других людей этого принятия. Это был метод Карлова.

0: Реклама.
1: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежный и хороший агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
5: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3-2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
7: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто «Как дела?». Ты мне сказала, будешь одет

очень быстро. Не отпускай таксиста, никто не пострадает, всем лежать. Четыре пистолета, два кольта, две береты, последний поцелуй, пора бежать.

0: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометра покажут плюс 12. Пасмурно, ветер юго-западный с порывами до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Отличный инвентарь и мебель, уютный декор и нужные мелочи. Прогноз на май благоприятен для дачников. Погода радует, аэропарк помогает.
1: Встречаемся в Аэро!
2: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3.2 радио в колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17.00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3.2radio.ru или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
3: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: фокус.
1: Держи меня за руку, пусть все это кончится. Не дай мне сорваться, будь моим одиночеством. Возьми мои песни, возьми себе голос мой, но только останься здесь, будь моей пустотой. Держи меня за руку, пусть все это кончится. Не дай мне сорваться, будь моим одиночеством. Возьми мои песни, возьми себе голос мой, но только останься здесь.

0: часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук обозначил ключевые задачи на новом посту. Глава региона подчеркнул, перед брянским субъектом федерации стоят серьезные вызовы, особенно в текущей политической и военной обстановке. В этой связи будут приложены все усилия для того, чтобы добиться необходимых результатов и, прежде всего, конечно, оправдать доверие жителей Брянской области.
3: Я искренне совершенно заявляю, для меня, что это большая честь и огромная ответственность работать в Брянской области. Это легендарный регион, исторический регион, с богатейшей историей, традициями, высочайшим человеческим потенциалом, известный во всей нашей большой стране. Отлично осознаю, какая это сложная масштабная задача. Вызовы действительно стоят перед регионом серьезнейшие, особенно в текущей политической обстановке, военной обстановке. Со своей стороны заявляю, что приложу все усилия, все знания, опыт, здоровье для того, чтобы добиться необходимых результатов, ну и прежде всего, конечно, оправдать доверие жителей Брянской области. Главная цель – это работать для людей, работать честно, открыто. К этому призываю всю управленческую команду, не только правительство и законодательное собрание регионов, но и федеральных структур, территориальных представительств, уважаемые силовики. Основные приоритеты – это, безусловно, безопасность населения и условия для стабильного развития, для того, чтобы люди чувствовали себя безопасными, сытыми и готовыми жить, оставаться в Брянской области. Уверен, что этих результатов можно добиться только эффективной работы в целом команды, я уже и обозначил. И, в общем-то, от всех присутствующих жду такого же понимания наших общих задач. Уверен, что мы сохраним Брянскую область для следующих поколений, такой же сильной, интересной и красивой.
2: Как отметили в Кремле, каждое назначение временно исполняющего обязанности главы региона – это отдельное решение президента Владимира Путина. Отмечается, хотя социальные лифты и программы подготовки кадров, такие как «Школа губернаторов» и «Время героев» работают, все назначения только ими ограничиваться не могут. Брянщина признана субъектом России с высоким уровнем долговой устойчивости. Как сообщило Министерство финансов, системный и эффективный подход к управлению финансами и работе с бюджетом, проводимый Брянской администрацией и финансовым блоком правительства региона, позволило полностью избавиться от коммерческого долга к 2021 году. С 1 марта 2021 госдолг Брянской области полностью состоит из бюджетных кредитов по низким процентным ставкам. По итогам ушедшего регион вышел на второе место в Центральном федеральном округе и на 11 место в России по уровню долговой нагрузки. Ранее на оперативном совещании в правительстве сообщили, Брянской области будет списана задолженность по бюджетным кредитам в объеме 392 миллионов рублей. Высвобожденные средства планируют направить на социальные расходы бюджета. Всего в рамках поручения президента объем списанных Брянщине в прошлом и нынешнем годах бюджетных кредитов составил порядка 6 миллиардов рублей. В Брянской области реализуется масштабная программа капитального ремонта многоквартирных жилых домов. Известно, согласно плану, мероприятие на Брянщину доставят 46 лифтов из Москвы. Оборудование поставит Карачаровский механический завод. Новые лифты в многоэтажке установят замену устаревших. Модернизированные модели отличают низкие показатели шума и плавный ход. Работы уже стартовали в трех многоэтажках Брянска. Лифты Карачаровского механического скоро появятся в доме номер 15 по улице 22-го съезда КПСС, в доме номер 8 по улице Котовского и в доме номер 45 в микрорайоне Московский. Добавлю, в целом в нынешнем году планируется отремонтировать порядка 200 многоэтажек. Известно, более чем в 100 домах будут сделаны новые кровли. Это самый частый вид работ. Планируется замена инженерных сетей. В 57 домах планируется обновить газовое оборудование. Напомню, с нынешнего года будет проводиться обследование технического состояния многоквартирных домов. По его результатам список многоэтажек, которые будут капитально отремонтированы, может меняться. В Брянской области продолжается реализация государственной программы формирования комфортной городской среды. Жители Брянска выбрали фаворитов среди территорий для благоустройства в рамках голосования за общественные территории, которые преобразятся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». В список включены 4 объекта. Бульвар с розарием на улице Комсомольской, Липовая аллея на улице Брянского фронта, сквер «Паровоз» на улице Гомельской и сквер «Есенинский» на 2 Мичурина. В настоящее время свои голоса уже отдали порядка 38 тысяч человек. Лидирует бульвар с розарием напротив дома номер 15 по улице Комсомольской в Бежице. За него проголосовали более 15 тысяч человек. На втором месте сквер «Паровоз» в Фокинке с результатом в 11 тысяч голосов. Третью строчку занимает сквер «Есенинский» в Володарском районе. Порядка 6 тысяч голосов. Замыкает список «Липовая аллея» на улице Брянского фронта в Советском районе. Ее выбрали чуть более 5 тысяч человек. предстоящие выходные синоптики прогнозируют в Брянске и дождь, и солнце, и даже первый майский гром. Температура воздуха в дневные часы будет колебаться около 20-22. В ночные столбики термометров будут опускаться до плюс 10 градусов. Атмосферное давление около 740 миллиметров ртутного столба. Ветер западный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3.2 Радио. До встречи в эфире.

0: Реклама.
1: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3.2 радио в колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17.00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3.2radio.ru или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометра покажут плюс 12. Пасмурно, ветер юго-западный с порывами до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41

Девушка по городу шагает босиком, девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой, девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед, девушке навстречу расступается народ. Девушка по Пушкинской

0: Плюс. Это страсть. Это рок. В Брянске 23 часа. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Россияне стали активнее брать кредиты на покупку автомобилей. Это касается как совершенно новых транспортных средств, так и машин с пробегом. Количество этих займов выросло примерно на 20%, ну, плюс-минус в обоих случаях. Интересно, что по общей сумме кредитов на новые автомобили приходится немногим больше средств, чем на бэушки. С вами за баранкой Александр Карпов. Здравствуйте. Спонсор программы «Дизель-центр». Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных и топливных систем в Брянске. «Дизель-центр». Улица Фосфоритная, 1. Телефон 8-953-276-40-85.
0: Автомобильные факты.
1: Аналитическое агентство «Автостат» зафиксировало существенный подъем в сегменте кредитования новых автомобилей. В середине весны их количество выросло на 21% год к году, объем выданных средств аж на 48%. Эксперты объясняют это повышением цен на новые машины. Рынок подержанных автомобилей демонстрировал противоположную динамику. Кредитование бэушек за прошлый год сократилось почти вдвое, поскольку они не попадают под программу субсидирования автопроизводителей. Однако, благодаря снижению ключевой ставки наблюдается оживление. Так, по итогам ушедшего месяца зафиксирован рост на 19% по количеству и на 40% в денежном выражении. Ожидается, что доля кредитных автомобилей на российском рынке останется высокой и продолжит увеличиваться. Тем не менее, статистические данные выявляют серьезную проблему доступности автокредитов, поскольку более 60% россиян сегодня фактически не могут их получить. Для одобрения заявки требуется, чтобы доход заемщика как минимум вдвое превышал ежемесячный платеж, который в среднем сейчас составляет около 37 тысяч рублей. Обращая внимание, в среднем. По данным Росстата, лишь около 40% российских граждан соответствуют этому требованию. Анализ доходов населения показывает, что при средней заработной плате в 98 тысяч рублей по итогам ушедшего года лишь 17% россиян имеют доход выше 100 тысяч рублей. Значительная часть населения, 62%, то есть 2/3, зарабатывают менее 60 тысяч рублей, что делает их неплатежеспособными для получения автокредита.
0: Автомобильные факты.
1: С осени прошлого года средний размер автокредита стал дороже 1,5 миллиона рублей. К началу нынешнего года россияне брали машины в кредит в среднем на почти 6 лет. Проценты по ним составляли около 21,5 в год. Из-за этого каждый месяц за машину приходится платить больше 37 тысяч рублей. Чтобы получить такой кредит, нужно зарабатывать как минимум 74 тысячи рублей в месяц. Получается, что 62% россиян, чей доход меньше 60 тысяч рублей, соответственно, не могут позволить себе такой возможности. Еще почти 21,5% россиян – это люди, которые зарабатывают от 60 до 100 тысяч рублей. Тоже могут столкнуться с отказом, а все потому, что банки стали более осторожными, поскольку Центробанк ввел новые правила. После того, как в очень-очень удачный 23-24 год люди активно брали машины, многие стали задерживать платежи, особенно те, кто брал машину с маленьким первоначальным взносом. Поэтому банки теперь внимательнее проверяют, кому давать деньги в долг. К тому же машины сами по себе стали намного дороже. В 25-м году новая машина уже стоила в среднем 3 миллиона 170 тысяч рублей. Таким образом, за последние 3 года стоимость машин выросла от 60 до 80% по разным маркам и комплектациям. Ситуация, скажем прямо, вырисовывается так себе. Машины становятся дороже, и рост благосостояния населения за ними попросту не поспевает. Напомню, что согласно статистике, автопарк в нашей стране стремительно стареет. Это, разумеется, влияет на безопасность. Как это увязано со стратегией по безопасности дорожного движения, пока не могу уловить, поскольку одно другому попросту противоречит. Но будем надеяться, что там наверху где-то все это прекрасно понимают и в конце концов разрулят ситуацию. Спонсор программы «Дизель-центр». Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных и топливных систем в Брянске. «Дизель-центр». Улица Фосфоритная, 1. Телефон 8-953-276-40-85.
2: Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем уже в Брянске. «Дизель-центр» — это современное оборудование, мастера с более чем 15-летним опытом и гарантия полгода. Приезжайте на диагностику и ремонт автомобиля к нам. Дизель-центр. Фосфоритная, 1. Консультации по телефону 8-953-276-40-85.

Я письмо не напишу и пошлю пустой конверт. В нем ни строчки обо мне, на конверте лишь привет. Получив его, сложи, как бумага.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометра покажут плюс 12. Пасмурно, ветер юго-западный с порывами до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72 41 41.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

22 полночь. В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: выходной. Ты слушаешь 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром до плюс 14. Облачно с прояснениями, ветер западный 3 метра в секунду, с порывами до 9. Давление в норме 741 миллиметр ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: Revolutions are impossible till they happen. Then they become inevitable.

прекрасном, кто мы есть и зачем в этом мире, что напрасно, а что не напрасно. Я, наверное, слышал об этом в новых песнях, а может, приснилось. Три аккорда, четыре куплета. Нет ни в них, что-то в нас изменилось.

0: радио.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром до плюс 14. Облачно с прояснениями, ветер западный 3 метра в секунду, с порывами до 9. Давление в норме 741 миллиметр ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

чужой на Таганке и чистых прудах. Для меня карта города форменный бред. Если спросят, зачем я приперся сюда, я едва ли найду подходящий ответ. Я всегда забываю стрематься ментов и зачем-то не лезть на глаза спартачам. И никак в голове не уляжется, что здесь довольно легко не дождаться врача, и привыкаешь не спать по ночам.

родной. И хочешь спи, хочешь пей, хочешь пой, но есть билет и дорога домой. И знаешь, брат, это все-таки мудро. Здесь всегда ощущаешь, что ты не как все, и ни хрена не понятно.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром до плюс 14. Облачно с прояснениями, ветер западный 3 метра в секунду, с порывами до 9. Давление в норме 741 миллиметр ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.